0: бюджете на 2027 год. Президент и глава Минздрава говорили о мерах по обеспечению непрерывности деятельности медучреждений в кризисных ситуациях, улучшению доступности лекарств, доступности детской стоматологии, сотрудничестве региональных больниц и доступности специалистов в регионах. Из-за сокращения государственного финансирования в Рижском родильном доме этим летом временно закрыт шестой этаж, где находятся в общей сложности 10 семейных палат. Бюджет учреждения в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, что вместе с ограниченной доступностью персонала этим летом вынудило принять решение временно приостановить работу шестого этажа. Председатель правления Рижского родильного дома Санта Маркова в интервью ТВ3 подтвердила, что с июня и временно до 25 августа закрыт весь шестой этаж, где находятся 10 семейных палат. При этом она подчеркнула, что услуга семейных палат полностью не прекращена. Они по-прежнему доступны на третьем и четвертом этажах, где всего есть 27 таких палат, и в большинстве случаев их количество позволяет удовлетворить спрос. Однако в отдельные дни семейные палаты могут быть заняты. Особенно это происходит, когда роженец больше обычного или пациенткам после сложных родов приходится дольше оставаться в больнице. Рижские родильный дом, крупнейшее учреждение родовспоможения в Латвии, закрытый этим летом шестой этаж, отдельный этаж, созданный около 12 лет назад, когда число родов было значительно выше, около 6 тысяч в год. Тогда же государственное финансирование было больше. В этом году сокращение финансирования заставило пересмотреть расходы и по другим направлениям. Не так, что мы начали с палат, это было одним из последних решений, отметила Маркова. В начале года учреждение сократило административные расходы. Например, был уменьшен состав правления Рижского родильного дома. Также был пересмотрен состав другого административного персонала. Кроме того, этим летом родильный дом открыл 3 новые отремонтированные семейные палаты. Решения по их обустройству и дизайну разработали сами сотрудницы учреждения. Маркова признала, что родильный дом не может позволить себе нанимать дизайнеров интерьера. Поэтому при обустройстве палат пришлось полагаться на собственные идеи. На этой неделе в больнице Украины на стажировку отправились 5 медицинских специалистов из Литвы и по 2 из Латвии и Эстонии. Речь идет о первой совместной группе балтийских медиков, которая примет участие в профессиональной стажировке. До сих пор Литва координировала 14 стажировок своих медицинских специалистов в больнице Украины. Присоединение латвийских и эстонских коллег повысит готовность стран Балтии действовать в условиях военного конфликта и других масштабных кризисов. Стажировки проходят в медучреждениях Украины, накопивших практический опыт лечения раненых военнослужащих и гражданских лиц, а также организации медицинского реагирования в военных условиях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известны несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Линкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбракс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ринкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. Согласно данным опроса банка Цитаделла, рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам,

Министр юстиции Эдвардс Милтенс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные 3 месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. В пятницу 7 августа на улице Уэровациетеса в Риге пройдут учения, во время которых Рижское самоуправление вместе с партнерами установит противомобильные заграждения, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать согласованно при возникновении угрозы государству. Учения пройдут с 9 до 19 часов на участке улицы Уэровациетеса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупете. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учения специалисты с помощью тяжелой техники установят различные заграждения, используя бетонные блоки, металлические противотанковые ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено распределение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. Из соображений безопасности место проведения учений разделят на учебную зону, зону безопасности и зону ограниченного доступа. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения и у жителей нет причин для беспокойства.
Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным.

0: Нам считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная иммиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Министерстве благосостояния. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения. Министерство предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия, составляет 60 и 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Министерство благосостояния намерено сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы планируется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам. Оборот розничной торговли в Латвии в июне этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 4,8%, что больше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Евростат по 25 странам-участницам блока. Самый быстрый рост в июне зафиксирован в Люксембурге – плюс 8,3%, в Швеции – 7,2%, в Болгарии – 7,1%, в Литве – 5,8%. В Эстонии розничная торговля выросла на 0,2%. В свою очередь, в четырех странах-членах ЕС за этот период зафиксировано падение. В Румынии – минус 6,6%, в Австрии – минус 0,3%, в Бельгии и Германии в обеих странах – минус 0,1%. В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в июне в годовом исчислении вырос в целом на 1,2%, а в еврозоне – на 0,7%. По сравнению с предыдущим месяцем. Объем розничной торговли в июне в ЕС сократился на 0,1%, в еврозоне на 0,3%. В Латвии за месяц розничная торговля увеличилась на 0,7%, в Литве на 0,3%, в Эстонии на 0,9%. За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала несколько педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес, сообщили в госполиции. 21 мая около 21 часа 30 минут полиция получила вызов в Вецаке, где некий мужчина схватил женщину сзади, пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. После длительных разыскных мероприятий и анализа информации, стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимости за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Имонте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года рождения, к которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В свою очередь, в Земельском участке 18 июня был начат уголовный процесс в связи с тем, что в Малпилсе Сигулдского края на детской игровой площадке мужчина 1954 года рождения обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Мужчина был задержан и 19 июня заключен под стражу. В субботу, 8 августа, национальные вооруженные силы развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмере, Алуксне, чтобы отработать и усовершенствовать порядок по призыву граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат запаса, оттуда записавшиеся на курс военной подготовки, который пройдет с 8 по 29 августа, доставят в школу пехоты в Алуксне. Занятия будут проходить очно в классах и на местности форума. В форме лекций и практических полевых занятий со сдачей зачетов по теории и практике. В этот раз курс должны пройти 114 человек. Во время военной подготовки резервисты будут проходить активную службу, у них будет статус военнослужащего, а время обучения зачтется в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях в палатке, форменной одеждой и необходимым инвентарем. За каждый день военных учений резервистам после окончания курса выплатят компенсацию в размере от 41 евро 75 центов в день. После успешного освоения курса резервисты примут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв национальных вооруженных сил в статусе солдата запаса, тем самым начав выполнять соответствующие обязанности. Раз в 4 года резервисты должны освежать свои военные навыки, для чего их призывают на очередные учения солдат запаса. Хотя в настоящее время пенсионный возраст во всех странах Балтии составляет 65 лет, именно в Латвии ожидается самая короткая продолжительность трудовой жизни – 38,1 года. В Литве этот показатель составляет 38,6 года, в Эстонии – 41,5 года. Об этом свидетельствует данные Евростат. Учитывающие ожидаемую продолжительность жизни, тенденции на рынке труда и другие факторы, средний показатель по Евросоюзу составляет 37,5 года. По оценке руководителя по работе с клиентами компании Биуро Байбе Розенталя на ожидаемую продолжительность трудовой жизни влияет совокупность нескольких факторов. Состояние здоровья населения, структура занятости, возможности для повышения квалификации, а также то, насколько долго люди остаются востребованными на рынке труда. Если ранее при приеме на работу нередко большое внимание уделялось возрасту кандидата, то сегодня все чаще решающее значение имеют профессиональные навыки, опыт и способность выполнять конкретную работу. Сам рынок труда побуждает пересматривать сложившиеся стереотипы о работе старшего возраста. Это означает, что более продолжительная трудовая жизнь зависит не только от желания или возможности самого человека работать, но и от готовности работодателей предоставлять опытным специалистам возможность продолжать профессиональную деятельность. Продление трудовой жизни могло бы смягчить негативные последствия, вызванные все более быстрым сокращением численности работников, приходящих на рынок труда, отмечает экономист банка СБ Дайнис Гашпуйтис. По его словам, в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая смертность среди людей трудоспособных возраста. А меньшая продолжительность трудовой жизни тесно связана с более плохим состоянием здоровья. В результате жители Латвии в возрасте от 55 до 64 лет чаще преждевременно покидают рынок труда из-за проблем со здоровьем, недостатка навыков или условий труда. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Премьер-министру Андрису Кулбрексу известны несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ренкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбрекс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ренкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какую они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Министр юстиции Эдвардс Милтонс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные три месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра Ласер, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная иммиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 8 мигрантов из Эфиопии, обнаруженных в Эстонии после незаконного въезда в Европейский Союз через белорусско-латвийскую границу, в среду были переданы латвийской погранохране. За последние недели в Эстонии обнаружены 99 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусскую границу и пытались попасть в страны Северной Европы через таллинские порты. Европейские учреждения утверждают, что этот маршрут миграции является гибридной атакой, организованной белорусским режимом. В среду на погранпереходе Икла эстонский департамент полиции погранохраны в 9 утра передал латвийской стороне первых 8 нелегально въехавших мужчин. В сообщении департамента говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и проникли из Беларуси через Латвию. Департамент указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из 8 переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство. Глава бюро Северной префектуры погранохраны Индре Кару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами. «Наша общая оценка заключается в том, что миграционное давление в ближайшее время не спадет. Мы вместе с партнерами по странам Балтии готовы оперативно реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства», отметил Ару. С июля эстонская полиция задержала в общей сложности 99 иностранцев, которых есть основания связывать с исходящим из Беларуси миграционным давлением на латвийской границе. Между странами Балтии с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно пребывающих в стране. На его основании иностранцев, которые незаконно проникли в Эстонию через Латвию, можно отправить обратно в Латвию. В пятницу 7 августа в Риге на улице Оэра Вацеетиса пройдут практические учения, в ходе которых рижское самоуправление совместно с партнерами будет строить противомобильные инженерные сооружения. Физические препятствия предназначены для замедления передвижения сил противника в городской среде. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб согласованно действовать в случае угрозы государству, сообщили в самоуправлении. Учения пройдут в пятницу с 9 утра до 19 часов на участке улицы Вацеетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты, используя тяжелую технику, возведут разные препятствия, используя бетонные блоки, противотанковые металлические ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено разделение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. По соображениям безопасности мест, место проведения учений будет разделено на учебную, безопасную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и у жителей нет оснований для беспокойства. В связи с проведением учений 7 августа с 9 до 19 часов на указанном участке будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов. Жителей призывают соблюдать установленные дорожные знаки, ограждения и указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. В практических работах будет задействовано около 15 участников, а за их проведением будут наблюдать около 50 наблюдателей из госучреждений и учреждений самоуправлений. Учения организует и координирует Управление гражданской защиты Рижского самоуправления в сотрудничестве с инженерной ротой 1-й Рижской бригады «Земессардзе». Президент Эдгар Ринкевич призывает Министерство здравоохранения как можно скорее найти решение для дополнительного финансирования лечения онкологических пациентов и пациентов с сахарным диабетом. В среду в Юрмальской резиденции Ринкевич встретился с министром здравоохранения Хасамом Абумери. Президент выслушал позицию министра о дальнейших шагах по реализации изменений в больничной сети. Также во время встречи обсуждались приоритеты здравоохранения в госбюджете на 2027 год. Президент и глава Минздрава говорили о мерах по обеспечению непрерывности деятельности медучреждений в кризисных ситуациях, улучшению доступности лекарств, доступности детской стоматологии, сотрудничестве региональных больниц и доступности специалистов в регионах. Из-за сокращения государственного финансирования в Рижском родильном доме этим летом временно закрыт шестой этаж, где находятся в общей сложности 10 семейных палат. Бюджет учреждения в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, что вместе с ограниченной доступностью персонала этим летом вынудило принять решение временно приостановить работу шестого этажа. Председатель правления Рижского родильного дома Санта Маркова в интервью ТВ3 подтвердила, что с июня и временно до 25 августа закрыт весь шестой этаж, где находятся 10 семейных палат. При этом она подчеркнула, что услуга семейных палат полностью не прекращена. Они по-прежнему доступны на третьем и четвертом этажах, где всего есть 27 таких палат, и в большинстве случаев их количество позволяет удовлетворить спрос. Однако в отдельные дни семейные палаты могут быть заняты. Особенно это происходит, когда роженец больше обычного или пациенткам после сложных родов приходится дольше оставаться в больнице. Рижские родильный дом, крупнейшее учреждение родовспоможения в Латвии, закрытый этим летом шестой этаж, отдельный этаж, созданный около 12 лет назад, когда число родов было значительно выше, около 6 тысяч в год. Тогда же государственное финансирование было больше. В этом году сокращение финансирования заставило пересмотреть расходы и по другим направлениям. Не так, что мы начали с палат, это было одним из последних решений, отметила Маркова. В начале года учреждение сократило административные расходы. Например, был уменьшен состав правления Рижского родильного дома. Также был пересмотрен состав другого административного персонала. Кроме того, этим летом родильный дом открыл 3 новые отремонтированные семейные палаты. Решения по их обустройству и дизайну разработали сами сотрудницы учреждения. Маркова признала, что родильный дом не может позволить себе нанимать дизайнеров интерьера. Поэтому при обустройстве палат пришлось полагаться на собственные идеи. На этой неделе в больнице Украины на стажировку отправились 5 медицинских специалистов из Литвы и по 2 из Латвии и Эстонии. Речь идет о первой совместной группе балтийских медиков, которая примет участие в профессиональной стажировке. До сих пор Литва координировала 14 стажировок своих медицинских специалистов в больнице Украины. Присоединение латвийских и эстонских коллег повысит готовность стран Балтии действовать в условиях военного конфликта и других масштабных кризисов. Стажировки проходят в медучреждениях Украины, накопивших практический опыт лечения раненых военнослужащих и гражданских лиц, а также организации медицинского реагирования в военных условиях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известно несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Линкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбаркс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ринкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги.

на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные три месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. В пятницу 7 августа на улице Уэровацетеса в Риге пройдут учения, во время которых Рижское самоуправление вместе с партнерами установит противомобильные заграждения, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать согласованно при возникновении угрозы государству. Учения пройдут с 9 до 19 часов на участке улицы Уэровацетеса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупете. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты с помощью тяжелой техники установят различные заграждения, используя бетонные блоки, металлические противотанковые ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено распределение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. Из соображений безопасности место проведения учений разделят на учебную зону, зону безопасности и зону ограниченного доступа. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения и у жителей нет причин для беспокойства. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости.
росте. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной

0: Счетной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная иммиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Министерстве благосостояния. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения. Министерство предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия, составляет 60 и 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Министерство благосостояния намерено сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы планируется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам. Оборот розничной торговли в Латвии в июне этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 4,8%, что больше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Евростат по 25 странам-участницам блока. Самый быстрый рост в июне зафиксирован в Люксембурге – плюс 8,3%, в Швеции – 7,2%, в Болгарии – 7,1%, в Литве – 5,8%. В Эстонии розничная торговля выросла на 0,2%. В свою очередь, в четырех странах-членах ЕС за этот период зафиксировано падение. В Румынии – минус 6,6%, в Австрии – минус 0,3%, в Бельгии и Германии в обеих странах – минус 0,1%. В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в июне в годовом исчислении вырос в целом на 1,2%, а в еврозоне – на 0,7%. По сравнению с предыдущим месяцем, объем розничной торговли в июне в ЕС сократился на 0,1%, в еврозоне на 0,3%. В Латвии за месяц розничная торговля увеличилась на 0,7%, в Литве на 0,3%, в Эстонии на 0,9%. За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала несколько педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес, сообщили в госполиции. 21 мая около 21 часа 30 минут полиция получила вызов в Вецаке, где некий мужчина схватил женщину сзади, пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. После длительных разыскных мероприятий и анализа информации, стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимости за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Имонте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года рождения, к которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В свою очередь, в Зеемельском участке 18 июня был начат уголовный процесс в связи с тем, что в Малпилсе Сигулдского края на детской игровой площадке мужчина 1954 года рождения обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Мужчина был задержан и 19 июня заключен под стражу. В субботу, 8 августа, национальные вооруженные силы развернут мобилизационные центры в Риге, Колдиге, Валмере, Алуксне, чтобы отработать и усовершенствовать порядок по призыву граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат запаса, оттуда записавшиеся на курс военной подготовки, который пройдет с 8 по 29 августа, доставят в школу пехоты в Алуксне. Занятия будут проходить очно в классах и на местности в форме лекций и практических полевых занятий со сдачей зачетов по теории и практике. В этот раз курс должны пройти 114 человек. Во время военной подготовки резервисты будут проходить активную службу, у них будет статус военнослужащего, а время обучения зачтется в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях в палатке, форменной одеждой и необходимым инвентарем. За каждый день военных учений резервистам после окончания курса выплатят компенсацию в размере от 41 евро 75 центов в день. После успешного освоения курса резервисты примут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв национальных вооруженных сил в статусе солдата запаса, тем самым начав выполнять соответствующие обязанности. Раз в 4 года резервисты должны освежать свои военные навыки, для чего их призывают на очередные учения солдат запаса. Хотя в настоящее время пенсионный возраст во всех странах Балтии составляет 65 лет, именно в Латвии ожидается самая короткая продолжительность трудовой жизни – 38,1 года. В Литве этот показатель составляет 38,6 года, в Эстонии – 41,5 года. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Учитывающие ожидаемую продолжительность жизни, тенденции на рынке труда и другие факторы, средний показатель по Евросоюзу составляет 37,5 года. По оценке руководителя по работе с клиентами компании Биуро Байбе Розентали на ожидаемую продолжительность трудовой жизни влияет совокупность нескольких факторов. Состояние здоровья населения, структура занятости, возможности для повышения квалификации, а также то, насколько долго люди остаются востребованными на рынке труда. Если ранее при приеме на работу нередко большое внимание уделялось возрасту кандидата, то сегодня все чаще решающее значение имеют профессиональные навыки, опыт и способность выполнять конкретную работу. Сам рынок труда побуждает пересматривать сложившиеся стереотипы о работе старшего возраста. Это означает, что более продолжительная трудовая жизнь зависит не только от желания или возможности самого человека работать, но и от готовности работодателей предоставлять опытным специалистам возможность продолжать профессиональную деятельность. Продление трудовой жизни могло бы смягчить негативные последствия, вызванные все более быстрым сокращением численности работников, приходящих на рынок труда, отмечает экономист банка СБ Дайнис Гашпуйтис. По его словам, в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая смертность среди людей трудоспособных возраста. А меньшая продолжительность трудовой жизни тесно связана с более плохим состоянием здоровья. В результате жители Латвии в возрасте от 55 до 64 лет чаще преждевременно покидают рынок труда из-за проблем со здоровьем, недостатка навыков или условий труда. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известны несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Линкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбаркс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ринкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какую они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Министр юстиции Эдвардс Милтонс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года или солярное лето началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные три месяца или солярная зима продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 8 мигрантов из Эфиопии, обнаруженных в Эстонии после незаконного въезда в Европейский Союз через белорусско-латвийскую границу, в среду были переданы латвийской погранохране. За последние недели в Эстонии обнаружены 99 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусскую границу и пытались попасть в страны Северной Европы через таллинские порты. Европейские учреждения утверждают, что этот маршрут миграции является гибридной атакой, организованной белорусским режимом. В среду на погранпереходе Икла эстонский департамент полиции погранохраны в 9 утра передал латвийской стороне первых 8 нелегально въехавших мужчин. В сообщении департамента говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и проникли из Беларуси через Латвию. Департамент указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из 8 переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство. Глава бюро Северной префектуры погранохраны Индре Кару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами. «Наша общая оценка заключается в том, что миграционное давление в ближайшее время не спадет. Мы вместе с партнерами по странам Балтии готовы оперативно реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства», отметил Ару. С июля эстонская полиция задержала в общей сложности 99 иностранцев, которых есть основания связывать с исходящим из Беларуси миграционным давлением на латвийской границе. Между странами Балтии с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно пребывающих в стране. На его основании иностранцев, которые незаконно проникли в Эстонию через Латвию, можно отправить обратно в Латвию. В пятницу 7 августа в Риге на улице Оэра Вацетиса пройдут практические учения, в ходе которых рижское самоуправление совместно с партнерами будет строить противомобильные инженерные сооружения. Физические препятствия, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб согласованно действовать в случае угрозы государству, сообщили в самоуправлении. Учения пройдут в пятницу с 9 утра до 19 часов на участке улицы Вацетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты, используя тяжелую технику, возведут разные препятствия, используя бетонные блоки, противотанковые металлические ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено разделение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. По соображениям безопасности мест, место проведения учений будет разделено на учебную, безопасную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и у жителей нет оснований для беспокойства. В связи с проведением учений 7 августа с 9 до 19 часов на указанном участке будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов. Жители призывают соблюдать установленные дорожные знаки, ограждения и указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. В практических работах будет задействовано около 15 участников, а за их проведением будут наблюдать около 50 наблюдателей из госучреждений и учреждений самоуправлений. Учения организует и координирует Управление гражданской защиты Рижского самоуправления в сотрудничестве с инженерной ротой 1-й Рижской бригады Земессардзе. Президент Эдгар Ринкевич призывает Министерство здравоохранения как можно скорее найти решение для дополнительного финансирования лечения онкологических пациентов и пациентов с сахарным диабетом. В среду в Юрмальской резиденции Ринкевич встретился с министром здравоохранения Хасамом Абумери. Президент выслушал позицию министра о дальнейших шагах по реализации изменений в больничной сети. Также во время встречи обсуждались приоритеты здравоохранения в госбюджете на 2027 год. Президент и глава Минздрава говорили о мерах по обеспечению непрерывности деятельности медучреждений в кризисных ситуациях, улучшению доступности лекарств, доступности детской стоматологии, сотрудничестве региональных больниц и доступности специалистов в регионах. Из-за сокращения государственного финансирования в Рижском родильном доме этим летом временно закрыт 6-й этаж, где находятся в общей сложности 10 семейных палат. Бюджет учреждения в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, что вместе с ограниченной доступностью персонала этим летом вынудило принять решение временно приостановить работу 6-го этажа. Председатель правления Рижского родильного дома Санта Маркова в интервью ТВ3 подтвердила, что с июня и временно до 25 августа закрыт весь 6-й этаж, где находятся 10 семейных палат. При этом она подчеркнула, что услуга семейных палат полностью не прекращена. Они по-прежнему доступны на 3-м и 4-м этажах, где всего есть 27 таких палат, и в большинстве случаев их количество позволяет удовлетворить спрос. Однако в отдельные дни семейные палаты могут быть заняты. Особенно это происходит, когда роженец больше обычного или пациенткам после сложных родов приходится дольше оставаться в больнице. Рижские родильный дом, крупнейшее учреждение родовспоможения в Латвии, закрытый этим летом 6-й этаж, отдельный этаж, созданный около 12 лет назад, когда число родов было значительно выше, около 6 тысяч в год. Тогда же государственное финансирование было больше. В этом году сокращение финансирования заставило пересмотреть расходы и по другим направлениям. Не так, что мы начали с палат, это было одним из последних решений, отметила Маркова. В начале года учреждение сократило административные расходы. Например, был уменьшен состав правления Рижского родильного дома. Также был пересмотрен состав другого административного персонала. Кроме того, этим летом родильный дом открыл 3 новые отремонтированные семейные палаты. Решения по их обустройству и дизайну разработали сами сотрудницы учреждения. Маркова признала, что родильный дом не может позволить себе нанимать дизайнеров интерьера. Поэтому при обустройстве палат пришлось полагаться на собственные идеи. На этой неделе в больнице Украины на стажировку отправились 5 медицинских специалистов из Литвы и по 2 из Латвии и Эстонии. Речь идет о первой совместной группе балтийских медиков, которая примет участие в профессиональной стажировке. До сих пор Литва координировала 14 стажировок своих медицинских специалистов в больнице Украины. Присоединение латвийских и эстонских коллег повысит готовность стран Балтии действовать в условиях военного конфликта и других масштабных кризисов. Стажировки проходят в медучреждениях Украины, накопивших практический опыт лечения раненых военнослужащих и гражданских лиц, а также организации медицинского реагирования в военных условиях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известны несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ленкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбракс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ренкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Министр юстиции Эдвард Смилтонс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространен.

0: России в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томсплешс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные три месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. В пятницу 7 августа на улице Уэровациетеса в Риге пройдут учения, во время которых Рижское самоуправление вместе с партнерами установит противомобильные заграждения, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать согласованно при возникновении угрозы государству. Учения пройдут с 9 до 19 часов на участке улицы Уэровациетеса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупете. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты с помощью тяжелой техники установят различные заграждения, используя бетонные блоки, металлические противотанковые ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено распределение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. Из соображений безопасности место проведения учений разделят на учебную зону, зону безопасности и зону ограниченного доступа. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения и у жителей нет причин для беспокойства. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года

0: года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Министерстве благосостояния. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения. Министерство предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60 и 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Министерство благосостояния намерено сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы планируется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил Министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам. Оборот розничной торговли в Латвии в июне этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 4,8%, что больше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Евростат по 25 странам-участницам блока. Самый быстрый рост в июне зафиксирован в Люксембурге – плюс 8,3%, в Швеции – 7,2%, в Болгарии – 7,1%, в Литве – 5,8%. В Эстонии розничная торговля выросла на 0,2%. В свою очередь, в четырех странах-членах ЕС за этот период зафиксировано падение. В Румынии – минус 6,6%, в Австрии – минус 0,3%, в Бельгии и Германии в обеих странах – минус 0,1%. В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в июне в годовом исчислении вырос в целом на 1,2%, а в еврозоне – на 0,7%. По сравнению с предыдущим месяцем. Объем розничной торговли в июне в ЕС сократился на 0,1%, в еврозоне на 0,3%. В Латвии за месяц розничная торговля увеличилась на 0,7%, в Литве на 0,3%, в Эстонии на 0,9%. За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала несколько педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес, сообщили в госполиции. 21 мая около 21 часа 30 минут полиция получила вызов в Вецаке, где некий мужчина схватил женщину сзади, пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. После длительных разыскных мероприятий и анализа информации, стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимости за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Иманте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года рождения, к которому применена мера пресечения, не связанное с лишением свободы. В свою очередь, в Зеемельском участке 18 июня был начат уголовный процесс в связи с тем, что в Малпилсе Сигулдского края на детской игровой площадке мужчина 1954 года рождения обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Мужчина был задержан и 19 июня заключен под стражу. В субботу, 8 августа, национальные вооруженные силы развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмиере, Алуксне, чтобы отработать и усовершенствовать порядок по призыву граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат запаса, оттуда записавшиеся на курс военной подготовки, который пройдет с 8 по 29 августа, доставят в школу пехоты в Алуксне. Занятия будут проходить очно в классах и на местности в форме лекций и практических полевых занятий со сдачей зачетов по теории и практике. В этот раз курс должны пройти 114 человек. Во время военной подготовки резервисты будут проходить активную службу, у них будет статус военнослужащего, а время обучения зачтется в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях в палатке, форменной одеждой и необходимым инвентарем. За каждый день военных учений резервистам после окончания курса выплатят компенсацию в размере от 41 евро 75 центов в день. После успешного освоения курса резервисты примут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв национальных вооруженных сил в статусе солдата запаса, тем самым начав выполнять соответствующие обязанности. Раз в 4 года резервисты должны освежать свои военные навыки, для чего их призывают на очередные учения солдат запаса. Хотя в настоящее время пенсионный возраст во всех странах Балтии составляет 65 лет, именно в Латвии ожидается самая короткая продолжительность трудовой жизни – 38,1 года. В Литве этот показатель составляет 38,6 года, в Эстонии – 41,5 года. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Учитывающие ожидаемую продолжительность жизни, тенденции на рынке труда и другие факторы, средний показатель по Евросоюзу составляет 37,5 года. По оценке руководителя по работе с клиентами компании Биуро Байбе Розентали на ожидаемую продолжительность трудовой жизни влияет совокупность нескольких факторов. Состояние здоровья населения, структура занятости, возможности для повышения квалификации, а также то, насколько долго люди остаются востребованными на рынке труда. Если ранее при приеме на работу нередко большое внимание уделялось возрасту кандидата, то сегодня все чаще решающее значение имеют профессиональные навыки, опыт и способность выполнять конкретную работу. Сам рынок труда побуждает пересматривать сложившиеся стереотипы о работе старшего возраста. Это означает, что более продолжительная трудовая жизнь зависит не только от желания или возможности самого человека работать, но и от готовности работодателей предоставлять опытным специалистам возможность продолжать профессиональную деятельность. Продление трудовой жизни могло бы смягчить негативные последствия, вызванные все более быстрым сокращением численности работников, приходящих на рынок труда, отмечает экономист банка СБ Дайнис Гашпуйтис. По его словам, в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая смертность среди людей трудоспособных возраста. А меньшая продолжительность трудовой жизни тесно связана с более плохим состоянием здоровья. В результате жители Латвии в возрасте от 55 до 64 лет чаще преждевременно покидают рынок труда из-за проблем со здоровьем, недостатка навыков или условий труда. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известны несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Линкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбракс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ринкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Министр юстиции Эдвардс Милтенс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные 3 месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная иммиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство обороны в настоящее время не видит признаков возможных атак на объекты критической инфраструктуры. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляла, что агрессия и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции. 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пеха, и вот она, долгожданная пятница, 7 августа. День сегодня получился на редкость разнообразным. Тут и первая военная награда за храбрость, и спасенное детство, и мост дружбы между двумя странами, и человек, прошедший по канату между двумя небоскребами без страховки. Устраивайтесь поудобнее, начинаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 7 августа 1782 года главнокомандующий американской армии Джордж Вашингтон подписал приказ об учреждении особого знака отличия – нашивка за воинские заслуги. Сделана из пурпурного шелка в форме сердца. Награждали ею не офицеров, как было принято в Европе, а простых солдат, что было редкостью для той эпохи. За всю войну за независимость награду вручили всего трижды, а затем почти на полтора века о ней забыли, пока в 1932 году, к 200-летию со дня рождения Вашингтона, награда не возродилась под именем «Пурпурное сердце» и не стала одной из самых узнаваемых военных наград США. 1840 год, Англия. 7 августа парламент принял закон, запрещающий использовать детей в качестве трубочистов. Профессии, в которой маленьких, худеньких мальчиков буквально засовывали в дымоходы, где они получали ожоги, травмы и болезни легких. Щетки для чистки труб к тому времени существовали почти 40 лет, но детский труд просто был дешевле. Дальше история куда более праздничная. 7 августа 1927 года, 99 лет назад, между американским «Буффало» и канадским «Форт Эри» торжественно открыли «Мост мира» – сооружение, построенное в честь 100 лет непрерывного мира между Канадой и США после войны 1812 года. На церемонии открытия присутствовал сам принц Уэльский, а трансляцию по радио слушали до 50 миллионов человек. Наконец, история, от которой до сих пор захватывает дух. 7 августа 1974 года французский канатоходец Филипп Пети на рассвете вышел на стальной трос, натянутый между крышами башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. На высоте более 400 метров, без страховки, без разрешения. Он не просто прошел между башнями, а 8 раз пересек пропасть туда и обратно, кланялся зевакам внизу и даже прилег на трос отдохнуть. Готовился к этому трюку он 6 лет, а само представление длилось около часа, прежде чем полиция уговорила его спуститься. Знаете, самая безумная на первый взгляд идея – это просто мечта, которой хватило терпения дождаться своего часа. Ну а теперь к именинникам. В 1876-м родилась Мата Хари, голландская танцовщица-куртизанка, чье экзотическое сценическое имя стало символом загадочности и шпионажа. Во время Первой мировой войны ее обвинили в работе на германскую разведку и расстреляли, хотя степень вины историки обсуждают до сих пор. 1960-й подарил миру Дэвида Духовны, американского актера, которого прославила роль агента Фокса Малдера в сериале «Секретные материалы». И, наконец, в 1975-м родилась Шарлиз Терон, южноафриканско-американская актриса, обладательница «Оскара» за фильм «Монстр», одна из востребованных самых звезд современного Голливуда. А вот такой сегодня день. Всем хороших выходных!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mbt-tech.lv. mbt-tech.lv.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», мы продолжаем наш эфир, и корреспонденты наши Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью Variety, посвященную резкой критике Эмили Уилсон, известной переводчице «Одиссеи», в адрес новой киноадаптации Кристофера Нолана.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это, потому что ситуация сложилась просто невероятная. Новый масштабный эпос Кристофера Нолана только что собрал 922 миллиона долларов всего за 3 недели.
3: Угу. Зрители просто в полном восторге.
2: Да, абсолютный хит. Но вот в чем ирония. Эмили Уилсон, ну, тот самый профессор, чьим переводом 2017 года вроде как вдохновлялся режиссер, она публично разгромила сценарий.
3: Назвала его отвратительным, да?
2: Точно. Отвратительным и эмоционально пустым. И сегодня мы глубоко погружаемся в материалы Variety за август 2026 года, чтобы исследовать, как вообще произошло это столкновение классической литературы и голливудского блокбастера.
3: Это действительно интересный кейс.
2: Так почему главный эксперт по Гомеру так жестко критикует главный фильм года?
3: Но тут академическая точность на полном ходу влетела в законы Голливуда. Уилсон утверждает, что фильму совершенно нечего сказать с этической точки зрения. И главное ее разочарование – это трактовка закона Зевса.
2: Это про правила гостеприимства, верно?
3: Да, да, да. Древнее правило священного гостеприимства и доброты к незнакомцам. В фильме «Одиссей», которого играет Мэтт Дэймон, придумывает троянского коня, и это подается как такое, знаешь, подлое нарушение этого самого закона.
2: Подожди, но троянцы – это же враги. У них идет жестокая 10-летняя война. Они ведь не гостеприимные хозяева, которые друзей принимают.
3: Вот именно. В этом и заключается абсурд ситуации.
2: То есть это как, ну, не знаю, пытаться применить строгие правила этикета званого ужина к кровавой драке в баре. Я, конечно, понимаю возмущение Уилсон, но не упускает ли она саму суть кино? Люди же не за лекции об античных нормах приходят.
3: Справедливое замечание. Они хотят смотреть, как Мэтт Дэймон эпично обманывает Трою. Но что здесь действительно увлекает, так это то, как потери исторических нюансов полностью рушат логику фильма.
2: То есть нарратив ломается.
3: Абсолютно. Троянский конь – это военная хитрость. Когда фильм выдает это за предательство гостеприимства, полностью теряется психологический контекст мотивации. К тому же Уилсон указывает на откровенно нелепые визуальные дыры.
2: Например?
3: Ну, пляж, где греки якобы вели осаду долгие 10 лет, показан в кадре девственно чистым.
2: О, вау. Вообще без следов лагерей.
3: Именно. И из-за таких упущений персонажи просто перестают работать как живые люди.
1: Мы продолжим обзор статьи Variety буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiki.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся в нашем эфире на радио «Мелодия» к теме кино и резкой критики переводчицы «Одиссеи» в адрес новой киноадаптации Кристофера Нолана. Что же ей не понравилось? С этим вопросом разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Знаешь, я вот думаю, а может... Нолан намеренно прячет эти сценарные дыры за визуалом. Уилсон подмечает интересную вещь. На словах сценарий твердит о важности людей, но камера увлечена совсем другим.
4: Да, сплошная механика.
3: Ага, фокус на том, как гигантского коня с трудом закатывают в гору, как прибывает вода в этих клаустрофобных кораблях, как рушится здание.
4: И огромные ворота, да. И если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, как сам формат кино искажает изначальный посыл. Уилсон очень метко называет сам фильм своеобразным троянским конем.
3: Звучит жестко.
4: Зато правда. Он визуально ошеломляет, но внутри это пустая обманка без сострадания. Режиссерский стиль Нолана прямо противоречит гуманистическому посылу Гомера.
3: И вот здесь начинается самое интересное. Реальный мир вообще не волнует академическая критика. Оценка A на CinemaScore и почти миллиард в кассе.
4: Да, зритель голосует рублем.
3: Плюс знаменитая писательница Джойс Кэрол Оутс вступилась за фильм в сети X. Она резко ответила Уилсон, обвинив ее в использовании грубого языка в стиле мага. И чтобы было понятно, мы тут не занимаем никаких политических позиций, просто передаем контекст статьи. В общем, Оутс призвала уважать чужой труд.
4: Это прекрасно иллюстрирует конфликт. С одной стороны, строгая академическая преданность тексту, а с другой – право режиссера на создание массового развлекательного продукта. Аутс защищает именно право на интерпретацию.
3: Так что же все это значит в итоге? У нас феноменальный кассовый хит и одновременно обвинение в полной утрате смыслов.
4: Это ярко показывает важность критического осмысления. Мы настолько заворожены скрипом огромных открывающихся ворот, что совершенно забываем о человеческой цене войны.
3: То есть форма окончательно победила содержание?
4: В данном случае, к сожалению, да.
3: Возвращаясь к нашей аналогии с дракой в баре, это оставляет интригующий вопрос. Если блокбастер полностью искажает этический смысл древнего мифа, но при этом становится мировым феноменом, создает ли он новую независимую мифологию для современного поколения? Или же просто безвозвратно стирает оригинальные уроки человечности, оставляя лишь красивую картинку? Есть о чем поразмыслить.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Всех с пятницей! Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Ну и слушайте, давайте на пятницу мы с вами выслушаем гороскоп, который подготовили наши астрологи. Вообще, говорят, пятница обещает быть подвижной. Тут вам и сообщения, встречи, новые идеи, все появится буквально на ходу. Не цепляйтесь за первоначальный сценарий, советуют астрологи. Сегодня удачный поворот часто будет начинаться с неожиданной информации или случайного разговора. Ну а теперь, как всегда, конкретно по каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, новость или звонок заставят быстро переписать или перестроить расписание. Изменения окажутся полезными, если вы не станете действовать на эмоциях. Сначала, конечно, уточните детали и только потом меняйте планы. Телец. В начале дня захочется сохранить привычный темп, но позже обстоятельства потребуют большей гибкости. Небольшая уступка поможет получить желаемое. Совет – согласитесь изменить время или формат встречи, если это упростит задачу. Близнецы. Вы окажетесь в центре разговоров и сможете быстро заинтересовать окружающих своей идеей. Главное – не обещать больше, чем реально вы сможете выполнить. Запишите договоренности сразу, чтобы ничего не потерялось в потоке общения. Раки. Случайно услышанная фраза поможет вам иначе взглянуть на личный вопрос. Не торопитесь делиться выводами, пока все сами не обдумаете. Совет – сохраните важную мысль при себе хотя бы до вечера. Лев. Общение с друзьями или коллегами принесет свежую идею. Хороший день, чтобы найти союзника для задуманного дела. Совет – расскажите о своем плане человеку, чье мнение вы действительно уважаете. Дева. Мелкие изменения в расписании могут сначала раздражать, но в итоге освободят время. Используйте неожиданное окно с пользой. Держите под рукой короткую задачу, которую можно выполнить за 20 минут. Весы. Переписка или разговор с человеком издалека принесет приятные новости. Возможность расширить круг общения кажется особенно ценной. Совет. Ответьте тому, с кем давно собирались восстановить контакт. Скорпион. Вы быстро заметите противоречия в чужих словах. Однако прямое давление только заставит собеседника закрыться. Задайте спокойный уточняющий вопрос вместо резкого обвинения. Стрелец. Совместный план потребует обсуждения деталей. Чем точнее вы договоритесь сейчас, тем меньше недоразумений возникнет позже. Проговорите время, расходы и обязанности до начала общего дела. Козерог. Рабочая задача может решиться благодаря полезному контакту или подсказке коллеги. Не пытайтесь во всем разобраться в одиночку. Совет – обратитесь к человеку, который уже сталкивался с похожей проблемой. Водолей. Необычное предложение добавит дню азарта. Оно заслуживает внимания, но потребует быстрой проверки фактов. Изучите условия, прежде чем говорить окончательное «да». Рыбы. Воображение будет работать особенно ярко, однако мысли могут быстро сменять друг друга. Одна из них заслуживает дальнейшего развития. Совет – зафиксируйте лучшую идею и придумайте для нее первый реальный шаг. Вот такой сегодня гороскоп на 7 августа, пятницу. Надеюсь, что эти советы вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Nivona на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе-15». Nivona – идеальный кофе. Каждый день.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
4: Парк Марии Луизы. Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца 19 века она была частью дворцового комплекса Сан-Тельмо, и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – Фуэнте де лос Леонес. В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек – Parque de las Palomas – «Голубиный парк». В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
5: All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Влияние снижения акцизного налога на цены дизельного топлива было неполным. Далее об этом и других событиях более подробно. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал Совет. В целом, проведенный Советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижение на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается, западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. У микрофона Олег Пека. Это радио «Мелодия». Политика обычно считается делом серьезным. Кандидаты выступают с программами, обещают объединить страну, восстановить доверие, обеспечить прекрасное будущее. Но иногда общественная дискуссия принимает такой поворот, после которого даже политологи ненадолго откладывают свои таблицы. В Венгрии сейчас выбирают нового президента. И одним из самых популярных народных кандидатов неожиданно стал Андраш Арато. Бывший инженер-электрик, которого весь интернет знает по мему «Гарольд, скрывающий боль».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да-да, это тот самый пожилой мужчина с вежливой улыбкой, по которой сразу видно, жизнь снова преподнесла небольшой, но очень неприятный сюрприз. Вся эта история началась после ухода президента Тамаша Шуёка. Его срок был досрочно прекращен в ходе масштабной политической перестройки, которую начала новая власть во главе с премьер-министром Петером Мадьяром. Теперь парламент должен избрать нового главу государства. В Венгрии президент не управляет правительством, не определяет экономическую политику. Это в основном представительская должность. Но президент подписывает законы, представляет страну на международном уровне. В идеале он должен быть фигурой, которая находится немного выше ежедневных партийных конфликтов. А вот конфликтов в Венгрии сейчас хватает. Именно поэтому Петер Мадьяр предложил гражданам называть людей, которые могли бы стать символом обновления страны. И интернет, как обычно, отнесся к этому заданию одновременно и серьезно, и творчески. В числе популярных имен оказались изобретатель кубика Рубика Эрньо Рубик, модель Барбара Палвин, нобелевский лауреат Катлин Карико и Андраш Арато – это тот самый человек, лицо которого используется в мемах как ситуация, когда все вроде бы нормально, но только на первый взгляд. И, кстати, вот в этой кандидатуре ведь есть определенная логика. Этот политик обычно улыбается так, будто бы знает, что будет завтра. Гарольд улыбается так, будто уже знает, что завтра будет, и ему это совсем не нравится. Возможно, именно такая честность и понравилась участникам опроса. Голосование, правда, это было неофициальным, президентом Андраша Арато пока никто не назначает, но окончательное решение примет венгерский парламент, и общественные платформы уже скорее так показывают настроение людей, чем формируют официальный список кандидатов. Шутка, тем не менее, быстро стала большой частью общественной такой дискуссии. Потому что за смешными предложениями скрывается вполне серьезный вопрос. Кого сегодня люди готовы считать национальным авторитетом? Профессионального политика, ученого, изобретателя, известного спортсмена или человека, которого миллионы знают по мемам? До этого Петер Мадьяр, кстати, предложил еще необычную одну кандидатуру, знаменитую шахматистку Юдит Полгар. Ее считают сильнейшей шахматисткой в истории. Она побеждала лучших гроссмейстеров мира, включая даже чемпионов мира среди мужчин. Но спортсменка отказалась. Юдит Полгар поблагодарила за доверие и сказала, что не чувствует в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение расколотой страны. В целом же можно увидеть в этом усталость от привычных политиков. Людям хочется найти человека, которому можно доверять не потому, что он много лет находится у власти, а потому, что он чего-то добился вне политики и сохранил нормальную человеческую репутацию. У кандидатуры Гарольда, скрывающего боль, есть одно бесспорное преимущество. Его официальная фотография уже готова. И, судя по выражению лица, он прекрасно понимает, какая работа его ожидает. Это «Радио Мелодия». С вами Олег Пека. Всем удачного дня.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: В последнее время внимание общества привлекла система компенсации депутатам за транспорт и аренду жилья. За время работы нынешнего созыва парламента на эти цели из госбюджета уже потрачено более 1 000 000 евро. В следующем году заложено расходов еще больше. Мы сейчас не берем жилье, а обратим внимание на то, что транспортные компенсации получают все слуги народа, за исключением тех, в чем распоряжении есть служебные автомобили. Далее. На днях руководство города отчиталось о том, что в Риге сданы в эксплуатацию 3 региональные велодорожки в направлении Бабиты-Пинки, Улбраки и Кековы. А столичное самоуправление обещает продолжать расширение велоинфраструктуры, проложив в столице только в этом году еще 27 километров новых велодорожек. Тогда появляется вопрос, почему бы уважающим себя людям, депутатам, не показать пример, сэкономить деньги, отказаться от компенсации за транспорт и пересесть на велосипеды. А ведь, как известно, хороший пример заразителен. Что же касается текущего трафика, как обычно, он по пятницам ниже среднего уровня по трудовой неделе и в данный момент не дотягивает до 2 баллов.
2: При этом до 10 минут можно оставить на Карле Ульмане Гатве перед Лепес в обоих направлениях и на улице Юглас перед Малианас в сторону Бикернекского кольца.
1: На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и беспроблемного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane.

0: Александр Ван Дорн, Джоакин Миллер и The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем привет, это Радио Мелодия, мы продолжаем наш эфир. Ну и, конечно же, у микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Иногда бывает так, что вдруг меняется настроение. Появляется необычная раздражительность, тревожность или постоянная усталость. Обычно мы списываем все это на стресс, недосып, тяжелую неделю, хотя причина иногда может оказаться совсем другой. О том, почему стоит обращать внимание не только на физическое, но и на эмоциональное состояние, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Боль в органах или суставах – очевидный сигнал записаться к врачу. Но болезни не всегда проявляются физически. Порой скрытые проблемы со здоровьем маскируются под изменение характера или поведения. К примеру, неожиданная эмоциональность и беспричинные слезы могут указывать на гипертонию. О том, какие изменения в характере и поведении могут говорить о проблемах со здоровьем, пишет National Library of Medicine. Сердце и сердечно-сосудистая система. Если вы или ваши близкие стали более эмоциональными, раздражительными, чрезмерно упрямыми или стали вспыхивать от гнева без особой причины, стоит задуматься о визите к неврологу или кардиологу. Частые обиды, слезы и повышенная чувствительность могут указывать на сердечные заболевания, такие как гипертония или стенокардия. Появился даже термин «гипертонический характер». Это состояние, когда эмоциональные перепады могут быть связаны с повышенным артериальным давлением. Мочевой пузырь. Чувствуете постоянную усталость, не успеваете выполнять задачи и стали чаще посещать туалет? Это может быть сигналом проблем с почками. Такие симптомы, как навязчивые позывы к мочеиспусканию, могут вызывать невроз мочевого пузыря, особенно если они становятся объектом шуток. В результате в стрессовых ситуациях человек может испытывать частые неконтролируемые позывы. Желудок. Частое чувство грусти, тревоги или страх перед болью могут быть признаками проблем с пищеварением. Длительное подавленное состояние может указывать на развитие язвенной болезни желудка. Желчный пузырь и печень. Сильные обиды на любую критику, чередующиеся с желанием обидеть окружающих, это поведенческие изменения, которые могут указывать на проблемы с печенью или желчным пузырем. Если даже после попытки сгладить ситуацию через минуту снова возникают претензии, стоит обратить внимание на состояние этих органов. Кстати, выражение «желчный человек» связано именно с такими проявлениями поведения.
1: Вообще эта тема требует очень аккуратного отношения. Не стоит после каждой вспышки раздражения искать у себя серьезное заболевание. Все мы иногда устаем, нервничаем или реагируем слишком эмоционально. Это совершенно нормально. Но если человек, который всегда был спокойным, вдруг надолго становится раздражительным, чрезмерно плаксивым, или его поведение заметно меняется без понятной причины, знаете, это все-таки повод задуматься. Иногда организм начинает подавать сигналы именно таким образом. Современная медицина все чаще говорит о том, что наше тело и психика работают как единая система. Поэтому изменения в самочувствии могут отражаться на настроении, а длительный стресс, наоборот, способен влиять на физическое здоровье. Главное, конечно, не пытаться ставить себе диагнозы по статьям в интернете. Любая подобная информация – просто повод обратить внимание на себя, но не повод начинать лечение самостоятельно. Иногда своевременный визит к врачу помогает разобраться в ситуации гораздо быстрее, чем бесконечные поиски ответов в сети.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы с Лидой

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Рестораны Вайракс Аулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Еще совсем недавно фраза «расплатиться криптовалютой» звучала как разговор о далеком будущем. Сегодня же цифровыми монетами можно оплатить кофе, гостиницу, а теперь еще и покупки перед посадкой в самолет. Похоже, мир постепенно привыкает к тому, что деньги могут существовать не только в кошельке или на банковской карте. О новом шаге Дубая в сторону цифровой экономики расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Магазины беспошлинной торговли «Дьюти-фри» в международных аэропортах Дубая первыми на Ближнем Востоке начали принимать криптовалюту для оплаты товаров. Как передает Окху Ас, об этом сообщили власти Эмирата. Магазин «Дьюти-фри» в Дубае официально запустил систему crypto.com.pay, став первым ритейлером на Ближнем Востоке, представившим регулируемое решение для цифровых платежей, говорится в пресс-релизе властей. Речь идет о международных аэропортах Дубай и Аль-Мактум. Для оплаты держатели криптовалюты на платформе crypto.com должны будут открыть приложение и просканировать QR-код на терминале. Магазин автоматически переведет криптовалюту в дирхамы и зачислит на свой счет. В пресс-релизе также говорится, что власти Дубая планируют к концу 2026 года перевести 90% транзакций частного сектора в безналичное поле.
2: Вообще, Дубай уже давно любит быть первым. Самые высокие небоскребы, масштабные проекты, беспилотный транспорт. Теперь еще и магазины «Дьюти-фри», где можно расплатиться криптовалютой. Но интересно даже не это. Обратите внимание, продавцы вовсе не собираются хранить биткоины и другие цифровые активы в кассе. Для них все происходит привычно. Система автоматически переводит криптовалюту в обычные дирхамы. Покупатель платит так, как ему удобно, а магазин получает деньги в национальной валюте. Наверное, именно такие решения и делают новые технологии массовыми. Когда человеку не нужно разбираться в сложных системах, а достаточно просто отсканировать QR-код. Конечно, это вовсе не означает, что завтра криптовалюта полностью заменит наличные или банковские карты. Скорее, появляется еще один способ оплаты, наряду со всеми остальными. И это самое интересное в этой истории, как быстро меняются привычки. Когда-то удивлялись бесконтактной оплате телефоном, сегодня это уже никого не впечатляет. Кто знает, может быть, через несколько лет и покупка чашки кофе за криптовалюту будет казаться такой же обыденной вещью.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Всех с пятницей! Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Ну и слушайте, давайте на пятницу мы с вами выслушаем гороскоп, который подготовили наши астрологи. Вообще, говорят, пятница обещает быть подвижной. Тут вам и сообщения, встречи, новые идеи, все появится буквально на ходу. Не цепляйтесь за первоначальный сценарий, советуют астрологи. Сегодня удачный поворот часто будет начинаться с неожиданной информации или случайного разговора. Ну а теперь, как всегда, конкретно по каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, новость или звонок заставят быстро переписать или перестроить расписание. Изменения окажутся полезными, если вы не станете действовать на эмоциях. Сначала, конечно, уточните детали и только потом меняйте планы. Телец. В начале дня захочется сохранить привычный темп, но позже обстоятельства потребуют большей гибкости. Небольшая уступка поможет получить желаемое. Совет – согласитесь изменить время или формат встречи, если это упростит задачу. Близнецы. Вы окажетесь в центре разговоров и сможете быстро заинтересовать окружающих своей идеей. Главное – не обещать больше, чем реально вы сможете выполнить. Запишите договоренности сразу, чтобы ничего не потерялось в потоке общения. Раки. Случайно услышанная фраза поможет вам иначе взглянуть на личный вопрос. Не торопитесь делиться выводами, пока все сами не обдумаете. Совет – сохраните важную мысль при себе хотя бы до вечера. Лев. Общение с друзьями или коллегами принесет свежую идею. Хороший день, чтобы найти союзника для задуманного дела. Совет – расскажите о своем плане человеку, чье мнение вы действительно уважаете. Дева. Мелкие изменения в расписании могут сначала раздражать, но в итоге освободят время. Используйте неожиданное окно с пользой. Держите под рукой короткую задачу, которую можно выполнить за 20 минут. Весы. Переписка или разговор с человеком издалека принесет приятные новости. Возможность расширить круг общения кажется особенно ценной. Совет. Ответьте тому, с кем давно собирались восстановить контакт. Скорпион. Вы быстро заметите противоречия в чужих словах. Однако прямое давление только заставит собеседника закрыться. Задайте спокойный уточняющий вопрос вместо резкого обвинения. Стрелец. Совместный план потребует обсуждения деталей. Чем точнее вы договоритесь сейчас, тем меньше недоразумений возникнет позже. Проговорите время, расходы и обязанности до начала общего дела. Козерог. Рабочая задача может решиться благодаря полезному контакту или подсказке коллеги. Не пытайтесь во всем разобраться в одиночку. Совет – обратитесь к человеку, который уже сталкивался с похожей проблемой. Водолей. Необычное предложение добавит дню азарта. Оно заслуживает внимания, но потребует быстрой проверки фактов. Изучите условия, прежде чем говорить окончательное «да». Рыбы. Воображение будет работать особенно ярко, однако мысли могут быстро сменять друг друга. Одна из них заслуживает дальнейшего развития. Совет – зафиксируйте лучшую идею и придумайте для нее первый реальный шаг. Вот такой сегодня гороскоп на 7 августа, пятницу. Надеюсь, что эти советы вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за трафиком в латвийской столице в пятницу 7 августа. Обстановка в городе летняя, но с небольшими исключениями. Есть несколько мест с заторами от 5 до 10 минут. Это Карля Ульманя Гатва перед ЛПС в обоих направлениях, Густава Земгала Гатва перед Брибас со стороны Восточной магистрали и улица Юглас перед Малианас в сторону кольца Бикернеку. Всего же в Риге с десяток заторов, которые могут вас задержать на несколько минут, ну а в остальном свободное движение. 2 балла на мониторе, в общем-то очередной легкий заезд на трудовые места. Но скажем несколько слов о происшествиях и аварийности. На днях недалеко от Елговы попался очередной лихач и вновь на БМВ. На участке, где разрешена скорость 90, машина двигалась 170. Тем не менее, полицейские догнали черную бэху, водителя оштрафовали на 1400 евро и на год лишили прав. Сводка полиции сообщает, что за вчерашний четверг по Латвии было зарегистрировано 150 ДТП, из них в Риге и столичном регионе 91. Пострадали 11 человек. Кроме того, патрульные составили 56 протоколов. Всего же по стране было выписано 410 штрафов за различные нарушения в сфере дорожного движения. Ну что ж, будем внимательны, не нарушаем и не превышаем. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет удачным, а движение безопасным.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
5: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на «Билишу Сервис» ОВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Карбонара. Популярное итальянское блюдо паста алла карбонара или просто карбонара представляет собой спагетти с мелкими кусочками соленой некопченой свинины гуанчале и соусом из яиц, сыра пармезан, солью и черным перцем. Этот соус, который, собственно, и называется карбонара, доходит до полной готовности от жара только что сваренной пасты. Родиной блюда считается итальянский регион Лацио, где карбонара появилась в середине 20 века. Существует несколько версий ее возникновения. Самая популярная из них связана с именем блюда. Слово «карбонаро» переводится на русский как «угольщик», Поэтому существует теория, что первыми сытную и питательную пасту алла карбонара стали готовить именно итальянские угольщики. Во время Второй мировой войны эта паста была самым популярным блюдом у американских солдат на время расквартированных в Риме. Именно они и привезли рецепт карбонары в США, где со временем она стала одним из самых распространенных блюд итальянской кухни. Паста алла карбонара за пределами Италии популярна не только в США. Правда, редко где готовят ее по оригинальному рецепту. В России, Испании, Франции и Великобритании в соус для спагетти стали добавлять сливки. Часто оригинальная соленая свинина заменяется на копченый бекон. Многие повара также для цвета добавляют в пасту горох, брокколи и другие овощи. А в Америке большим успехом пользуются, например, карбонара с грибами.
4: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Преступная группа организовала незаконный въезд более 40 соискателей убежища в Финляндию из Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами «Аэрбалтик». В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пеха, и вот она, долгожданная пятница, 7 августа. День сегодня получился на редкость разнообразный. Тут и первая военная награда за храбрость, и спасенное детство, и мост дружбы между двумя странами, и человек, прошедший по канату между двумя небоскребами без страховки. Устраивайтесь поудобнее, начинаем.
0: Утро.

0: на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 7 августа 1782 года главнокомандующий американской армии Джордж Вашингтон подписал приказ об учреждении особого знака отличия – нашивка за воинские заслуги. Сделана из пурпурного шелка в форме сердца. Награждали ею не офицеров, как было принято в Европе, а простых солдат, что было редкостью для той эпохи. За всю войну за независимость награду вручили всего трижды, а затем почти на полтора века о ней забыли, пока в 1932 году, к 200-летию со дня рождения Вашингтона, награда не возродилась под именем «Пурпурное сердце» и не стала одной из самых узнаваемых военных наград США. 1840 год. Англия. 7 августа парламент принял закон, запрещающий использовать детей в качестве трубочистов. Профессии, в которые маленьких, худеньких мальчиков буквально засовывали в дымоходы, где они получали ожоги, травмы и болезни легких. Щетки для чистки труб к тому времени существовали почти 40 лет, но детский труд просто был дешевле. Дальше история куда более праздничная. 7 августа 1927 года, 99 лет назад, между американским «Буффало» и канадским «Форт Эри» торжественно открыли «Мост мира» – сооружение, построенное в честь 100 лет непрерывного мира между Канадой и США после войны 1812 года. На церемонии открытия присутствовал сам принц Уэльский, а трансляцию по радио слушали до 50 миллионов человек. Наконец, история, от которой до сих пор захватывает дух. 7 августа 1974 года французский канатоходец Филипп Пети на рассвете вышел на стальной трос, натянутый между крышами башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. На высоте более 400 метров, без страховки, без разрешения. Он не просто прошел между башнями, а 8 раз пересек пропасть туда и обратно, кланялся зевакам внизу и даже прилег на трос отдохнуть. Готовился к этому трюку он 6 лет, а само представление длилось около часа, прежде чем полиция уговорила его спуститься. Знаете, самая безумная на первый взгляд идея – это просто мечта, которой хватило терпения дождаться своего часа. Ну а теперь к именинникам. В 1876-м родилась Мата Хари, голландская танцовщица-куртизанка, чье экзотическое сценическое имя стало символом загадочности и шпионажа. Во время Первой мировой войны ее обвинили в работе на германскую разведку и расстреляли, хотя степень вины историки обсуждают до сих пор. 1960-й подарил миру Дэвида Духовный, американского актера, которого прославила роль агента Фокса Малдера в сериале «Секретные материалы». И, наконец, в 1975-м родилась Шарлиз Терон, южноафриканско-американская актриса, обладательница «Оскара» за фильм «Монстр», одна из востребованных самых звезд современного Голливуда. А вот такой сегодня день. Всем хороших выходных!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, наверное, каждый из нас хоть раз чего-нибудь случайно выбрасывал. Квитанцию, которую потом неожиданно вдруг понадобилось. Старую коробку, где, оказывается, лежало что-то важное. Или пакет, который точно был пустой. Но героиня этой истории подняла случайные потери на совершенно новый уровень. Она отправила в мусор 1 000 000 евро. Что произошло дальше, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Жительница итальянского региона Апулия выбросила лотерейный билет с выигрышем в 1 миллион евро. Ей удалось вернуть его благодаря сборщикам мусора. Женщина принимала участие в моментальной лотерее. Когда она пришла в местный магазин, чтобы проверить, выиграла ли она что-то, автомат распознал квитанцию как недействительную для прямой выплаты. Это произошло, потому что розничные точки выдают только небольшие суммы. Однако женщина подумала, что ничего не выиграла, и выбросила билет. Участница всегда выбирала одни и те же числа в память о близком человеке. Когда она вернулась домой, члены ее семьи сообщили, что ее обычный набор чисел выиграл джекпот. Победительница отправилась в магазин, но урну уже увезли мусорщики. Тогда она связалась с администратором компании «Санп» Роберто Николой Тоскана. Сотрудники отследили маршрут грузовика и остановили его. Специальная бригада перебирала содержимое мусоровоза более суток. Рабочие нашли несколько разных квитанций, среди которых оказался и тот самый билет. Его вернули собственнице. Победительница подписала обязательство полностью компенсировать затраты на поиск билета.
1: Есть ощущение, что после этой истории тысячи людей сегодня вечером еще раз проверят содержимое своих карманов и мусорных ведер. Вообще удивительно, сколько счастливых совпадений сошлось в одном месте. Семья вовремя вспомнила выигрышные числа. Сотрудники магазина объяснили ситуацию. Коммунальная служба сказала не «извините, уже поздно», а действительно начала поиски. И знаете, мне кажется, здесь есть свои настоящие герои. Представьте людей, которые больше суток перебирали содержимое мусоровоза, прекрасно понимая, что ищут не какую-нибудь бумажку, а билет стоимостью 1 000 000 евро. Согласитесь, такая работа требует не только терпения, но и честности. Ну а сама история напоминает старую истину. Иногда не стоит торопиться что-то выбрасывать, особенно если до конца не уверен, что именно ты держишь в руках. Хотя, конечно, каждый раз просить мусорщиков остановить грузовик, но это стратегия, на которую лучше не рассчитывать. Так что счастливый финал здесь случился благодаря редкому сочетанию удачи, внимательности и человеческого желания помочь. А победительнице, пожалуй, этот миллион теперь будет особенно дорог, ведь его пришлось выигрывать дважды.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты «Билишу Сервис».
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, иногда ученые умеют удивлять не меньше писателей-фантастов. Пока большинство из нас думает о планах на отпуск, ну или хотя бы на выходные, они уже размышляют, как сохранить жизнь на Земле после того, как погаснет солнце. Вообще-то звучит как сюжет из далекого, очень далекого будущего. Но именно такие, на первый взгляд, невероятные идеи нередко становятся отправной точкой для настоящих научных открытий. О необычном исследовании расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Даже после того, как цикл существования Солнца подойдет к концу, Земля имеет шансы сохранить условия для жизни. Британские ученые предложили амбициозный проект в области космической инженерии, который, согласно их вычислениям, позволит поддерживать обитаемость нашей планеты на протяжении квадриллионов лет. Эксперты проанализировали 7 ключевых факторов, способных погубить жизнь на Земле. В этот список вошли внутренние процессы планеты, остановка тектоники плит, изменение скорости вращения и испарение водоемов, а также внешние космические опасности – усиление светимости Солнца, его последующая трансформация в красного гиганта, риск столкновения с астероидами и другие угрозы извне для всей нашей системы. Чтобы спасти планету, исследователи предлагают постепенно увеличивать расстояние между Землей и Солнцем. Один из способов предполагает использование астероидов для серии гравитационных маневров, которые плавно оттолкнут орбиту Земли дальше. Более щадящим методом считается получение кислорода из недр Юпитера. Так, направленный поток этих частиц смог бы придать планете нужный импульс, исключив при этом риск опасного соседства с массивными космическими объектами. Авторы исследования также допускают, что регулировать земной климат и поддерживать работу недр планеты можно будет за счет внешней космической инфраструктуры и добычи ресурсов в космосе. Такие технические решения выглядят более осуществимыми, чем межзвездная колонизация.
5: Честно говоря, эта новость хороша уже тем, что напоминает: у человечества пока есть небольшой запас времени. Если верить астрономам, до превращения Солнца в красного гиганта остается около, 5 миллиардов лет. Так что откладывать сегодняшние дела для подготовки к этому событию пока точно не стоит. Но сама идея интересная. Вместо того, чтобы искать новую планету для переселения, ученые предлагают попробовать переместить саму Землю. Звучит невероятно, но именно так рождается фундаментальная наука. Сначала появляется смелая гипотеза, потом начинаются расчеты, а уже потом становится понятно, что из этого вообще осуществимо. Конечно, никто не собирается уже завтра передвигать нашу планету с помощью астероидов или ресурсов Юпитера. Авторы исследования сами подчеркивают, что речь идет о чисто теоретической концепции. Но такие работы позволяют лучше понять, какие законы управляют Вселенной и что однажды может стать технически возможным. И вообще есть что-то оптимистичное в том, что люди думают о будущем не на годы, даже не на века вперед, а на миллиарды лет. Значит, несмотря на все сегодняшние проблемы, человечество по-прежнему умеет смотреть далеко за горизонт. Хотя, если честно, для начала неплохо бы научиться беречь ту землю, которая есть у нас сейчас. С ней в ближайшие несколько миллиард лет забот уж будет вполне достаточно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Все три часа для вас в этой студии работал Олег Пекка с огромным количеством, надеюсь, не бесполезных для вас интересных историй. Ну и напоследок, перед тем, как мы с вами уже на какое-то время попрощаемся, я сегодня хочу поговорить вот о теме, которая еще несколько лет назад звучала бы как сюжет фантастического романа. Сейчас она становится вполне обычной реальностью.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот, знаете, читая эту новость, я подумал о том, что мы все-то вот с вами беспокоимся о том, как бы искусственный интеллект не отобрал у нас работу. А в Китае, оказывается, придумали способ развернуть эту логику наоборот. Теперь можно буквально продать искусственному интеллекту не свой труд, а собственное лицо. Вот сейчас вам расскажу во всех подробностях, о чем идет речь. В Китае набирает обороты целая индустрия так называемых микросериалов. Это коротенькие вертикальные шоу, которые массово производятся с помощью, конечно же, искусственного интеллекта. И вот что интересно. Значительная часть таких проектов уже почти полностью перешла на цифровых артистов. И чтобы эти артисты выглядели живыми, узнаваемыми, теперь появились специальные платформы. По сути, каталоги лиц, вроде сервиса под названием NewClaw. Работает это удивительно просто. Обычный человек может выставить свое лицо в такой каталог, а режиссеры будущих проектов выбирают из фотографий подходящих героев. В зависимости от жанра, кстати. Для триллера требуется одно лицо, для мелодрамы – другое, для комедии – третье. За участие своего цифрового двойника в рекламе, сериале или даже в видеоигре человек может получить от 15 до 700 долларов. При этом он сам решает, в каких именно проектах он хочет сниматься. Ну, точнее, в каких проектах будет сниматься его цифровая копия. Создатели таких сервисов преподносят это как настоящую находку. Во-первых, способ подзаработать, не бросая основную карьеру. И, что самое важное, это инструмент контроля над собственным образом. И тут, друзья, кроется самое любопытное. Подобные ведь платформы появились не просто так, а как ответ на реальную проблему. Люди все чаще стали натыкаться в интернете на ИИ-видео с персонажами, подозрительно похожими на них самих, причем без всякого разрешения. Только в одном китайском суде, в Гуанчжоу, за последние три года рассмотрели порядка 700 подобных дел о незаконном использовании чужого образа. Есть еще одна причина роста этой индустрии – чисто творческая. Зрители, как выясняется, довольно быстро научились отличать полностью сгенерированные, вот ничьи персонажи, и находят их очень однообразными, безликими, причем в прямом смысле слова. Поэтому создатели контента предпочитают договориться с реальным человеком и теперь уже использовать именно его черты. Юристы, впрочем, предупреждают, такие платформы – это только первый довольно шаткий шаг к правовому регулированию. Формулировки в договорах зачастую расплывчаты, и не всегда можно понять, где и как в будущем будет использоваться твое лицо. Знаете, мне кажется, эта история – прекрасный повод задуматься о том, что для одного поколения было немыслимым, для следующего становится просто новой статьей дохода. Вопрос лишь в том, готовы ли мы разбираться в мелком шрифте, прежде чем отдавать миру частичку себя, пусть даже цифровую. С вами был Олег Пекка, Радио Мелодия. Всем хорошего дня и встретимся после 16 часов.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. На мониторе перед 9 часами было 3 балла, 12 заторов. Средняя скорость в черте города составила 29 км в час. Были и остаются несколько заторов от 5 до 10 минут. Это Карля Ульманя-Гатва перед Лепая с обоих направлениях, Густава Земгала-Гатва перед Бриева со стороны Восточной магистрали и улица Юглас перед Малинас в сторону кольца Бикернику. К этой минуте утренний час пик завершился. Дорожная обстановка оценивается на 2 балла. Трафик в желто-зеленом секторе почти везде свободен. Свободное движение. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за четверг по Риге и столичному региону 91 ДТП. В них пострадали 11 человек, в том числе двое на электрогаджетах и два пешехода. Патрульные составили 56 протоколов, в том числе 26 за превышение скорости, в основном в жилых зонах и на знаке 30. Задержан один нетрезвый водитель, в его крови было более 1,5 промилле, когда он сел за руль. В итоге уголовное дело, лишение прав и помимо крупного штрафа нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Берегите себя и всем пожелаю безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение уже в Бонете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров. Столица Азербайджана – Баку, самый большой город Кавказа и крупнейший порт на Каспийском море. Это тот самый город, где цигель-цигель-ай-лю-лю и чьорт-побьери. Тут по улицам важно ездят лондонские кэбы, которые горожане зовут «баклажан-такси». И именно здесь Альфред Нобель заработал свой капитал, из которого теперь состоит фонд знаменитой премии. Баку считается одним из самых интернациональных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей. Вероятно, благодаря этому Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом, их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29-е место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander van Dorn. Джохен Миллер и The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС-4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билешу-сервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Кризис среднего возраста и неудачи в бизнесе способны толкнуть людей на самые отчаянные поступки. Так случилось и с обычным канадским предпринимателем Жаном Белево. До 2000 года он жил как все. Имел семью, зарабатывал деньги, встречался с друзьями и воспитывал детей. Но накануне 45-летия бизнес Белево прогорел, и канадец впал в депрессию. Поначалу, чтобы отвлечься от грустных мыслей, Жан начал уходить на долгие пешие прогулки по городу. А потом вдруг подумал, чего зря ходить по одним и тем же улицам, и отправился пешком в Нью-Йорк. Достигнув этой цели, Белево решил продолжить путь. Он пересек всю Северную и Южную Америку, Африку с севера на юг и Евразию с запада на восток. Из Южной Кореи Белево переправился в Японию, потом в Индонезию, Австралию и Новую Зеландию. И только оттуда он вернулся домой самолетом, совершив таким образом кругосветное путешествие, длившееся 11 лет. За это время Жан Белево посетил 64 страны и прошел 75 тысяч километров. Невероятно то, что, убегая от нищеты, канадец вернулся почти что миллионером. Правда, приобретя знания, опыт и богатство, мужчина лишился семейного очага. Все 11 лет жена иногда приезжала в те места, где можно было застать мужа, а также поддерживала его официальный сайт, помогая зарабатывать деньги. Однако семейная жизнь совсем разладилась. Белево пропустило множество важных событий из жизни своих детей. Тем не менее, путешественник ни о чем не жалеет. О своих приключениях он рассказал в книге «В поисках себя» и на ее презентации не исключил, что однажды отправится в новое путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуетсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны, кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Live Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Риголетто.
0: Многие слышали, что сердце красавицы склонно к изменам. Но мало кто знает, что этот напев всего лишь один из ярких моментов великой оперы Джузеппе Верди «Риголетто». История этого шедевра началась не с музыки, а с литературного скандала. В 1830-х годах Виктор Гюго написал драму «Король забавляется», где вывел на сцену французского короля Франциска I, его шута Трибуле и придворных. Пьеса была запрещена после первой же постановки.

власти сочли ее безнравственной и опасной для репутации монархии. Лишь два десятилетия спустя Джузеппе Верди решился создать оперу по мотивам запрещенной драмы, но и ему пришлось столкнуться с цензурой. Чтобы избежать протестов, композитор перенес действие из Франции в Италию, заменил короля на герцога Мантуанского, а шута Трибуле на вымышленного Риголетто. В таком виде опера и дошла до наших дней. Премьера «Риголетто» состоялась 11 марта 1851 года и сразу покорила публику. Успех рос с каждым спектаклем, и вскоре опера зазвучала на сценах всей Италии. Уже через год ее ставили в Вене, Будапеште, Праге и Лондоне. А вот в Париже премьера состоялась только в 1857 году. Виктор Гюго долго противился адаптации своей пьесы, но, услышав музыку Верди, сдался. За более чем 170 лет в этой опере блистали величайшие голоса мира. Партию ветреного герцога Мантуанского исполняли Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, дочь Риголетто Джильду пела Мария Каллас, а роль коварного бандита Спарафучилле — Федор Шаляпин. Самого же трагичного героя Риголетто в разное время воплощали Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский и Муслим Магомаев. Сегодня «Риголетто» остается одной из самых исполняемых опер в мире. Ее музыка, полная страсти и драматизма, продолжает покорять сердца слушателей, а история шута, ставшего жертвой собственной мести, волновать умы. Путь оперы от запрещенной пьесы Гюго до бессмертного творения Верди доказал, что истинное искусство не боится ни цензуры, ни времени. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Легендарная группа «Нэнсиев» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Пилишус Сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv

Реклама на Радио Мелодия. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат Национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Карбонара. Популярное итальянское блюдо паста алла карбонара или просто карбонара представляет собой спагетти с мелкими кусочками соленой некопченой свинины гуанчале и соусом из яиц, сыра пармезан, солью и черным перцем. Этот соус, который, собственно, и называется карбонара, доходит до полной готовности от жара только что сваренной пасты. Родиной блюда считается итальянский регион Лацио, где карбонара появилась в середине 20 века. Существует несколько версий ее возникновения. Самая популярная из них связана с именем блюда. Слово «карбонаро» переводится на русский как «угольщик», поэтому существует теория, что первыми сытную и питательную пасту алла карбонара стали готовить именно итальянские угольщики. Во время Второй мировой войны эта паста была самым популярным блюдом у американских солдат на время расквартированных в Риме. Именно они и привезли рецепт карбонары в США, где со временем она стала одним из самых распространенных блюд итальянской кухни. Паста алла карбонара за пределами Италии популярна не только в США. Правда, редко где готовят ее по оригинальному рецепту. В России, Испании, Франции и Великобритании в соус для спагетти стали добавлять сливки. Часто оригинальная соленая свинина заменяется на копченый бекон. Многие повара также для цвета добавляют в пасту горох, брокколи и другие овощи. А в Америке большим успехом пользуется, например, карбонара с грибами.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Случается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма. Румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель. Светлая, прозрачная, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество. Как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное. Потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего. Я
1: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале Дзинтере. Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила эксперт доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы с Лидой.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящие.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и Билишу Сервис.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Лайффест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В субботу, 8 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже в «Буной ЦИПС АБЦ». Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор «Шепах СГА-2500И». Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. «Буной ЦИПС АБЦ».
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Профессиональная русалка.
1: Многие в детстве мечтают стать космонавтом, балериной, принцем или принцессой. Девочки, смотревшие мультфильм про русалочку, почти все мечтали стать русалочками. И некоторым из них это удалось. Работа профессиональной русалки, кстати, не из легких. Нужно по много часов проводить в воде, надолго задерживать дыхание и плавать с тяжеленным, хоть и очень красивым хвостом. Сегодня в мире есть всего несколько известных девушек-русалок, которым удалось добиться максимального сходства с морскими ундинами. Все они с детства увлекались мифическими существами и хотели быть такими же. Для того, чтобы воплотить мечту в жизнь, им пришлось освоить фридайвинг, обзавестись хвостом и научиться грациозно двигаться в воде, а также выучить как минимум несколько подводных трюков. Кто-то из них умеет посылать под водой воздушные поцелуи, кто-то делать сердце из пузырьков. Словом, что-то, что поможет сделать необычный снимок. Ведь суть работы профессиональной русалки та же, что и у фотомоделей. С одним лишь отличием – съемки проходят под водой. Впрочем, австралийка Кэтрин Грей решила не ограничиваться работой фотомодели и открыла собственную академию русалок, единственную в мире. По словам Кэтрин, за время своей работы на мероприятиях и фотосессиях она много раз наблюдала восторг детей при виде настоящей русалки, и даже некоторые женщины в возрасте признавались, что в детстве тоже мечтали стать русалочками. Тогда Кэтрин, которая также имела диплом инструктора по обучению подводному плаванию, решила, что раз она может учить людей безопасному поведению под водой, то почему бы не начать учить их делать это красиво? Сначала Кэтрин преподавала только взрослым. Занятия включали в себя дыхательные техники, моделинг под водой и технику безопасности. Вскоре ее школа стала популярной, к ней стали приезжать люди из других стран, и сегодня в академии учатся и дети. Но они, по словам Кэтрин, приходят в школу русалок с мыслью, что это будет что-то сказочное, и лишь потом понимают, что плавать в хвосте вообще-то довольно изнурительно. Кстати, бизнес-русалочка также занимается изготовлением профессиональных русалочьих хвостов. Впрочем, это уже работа на суше. Она тоже любимая, но настоящие русалки все-таки больше любят воду.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билишуссерви.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Необходимо обсудить систему физической подготовки молодежи в школах. Далее об этом и других событиях более подробно. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, сообщили в канцелярии президента. Отпуск главы государства продлится до следующей субботы 15 августа. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. А на следующей неделе на короткое время уже можно будет ощутить и осеннюю прохладу. В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. В воскресенье осадков не ожидается. Ночью плюс 9, плюс 12, вторая половина дня теплее субботы. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов. Но в течение дня увеличится облачность, и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и декабре. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию радио «Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне, конечно же, помогает наш звукорежиссер Евгений Копейн. Впереди у нас 3 часа интересного общения, удивительных историй. Ну и сразу начну с одной из них, после которой вы, возможно, иначе посмотрите на своих собеседников. Да и на себя, что там греха таить, конечно, тоже.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вот знаете, о чем я подумал, читая эту новость? О том, что всем нам знакомо это странное чувство. Сидишь с одним человеком час и будто бы знаком с ним всю жизнь. А вот с другим можно проговорить хоть целый вечер и не почувствовать ни капли близости. Мы обычно списываем все это на химию или, знаете, там, не сошлись характерами. Оказывается, у этого явления есть вполне конкретное научное объяснение. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе решили разобраться, что на самом деле происходит в такие моменты. Они собрали 70 пар незнакомых друг с другом людей, и пока те беседовали, буквально заглянули им в голову. С помощью портативных сканеров отслеживали активность мозга обоих собеседников одновременно. Одним парам предлагали поговорить о нейтральных вещах – любимых сериалах, отпуске на море. Другим – о вещах более куда личных – в своих мечтах, переживаниях, важных событиях жизни. И, конечно, глубокие разговоры чаще рождали ощущение близости. Это логично и предсказуемо. Но главное открытие оказалось совсем в другом. Решающим фактором стала не тема разговора, а то, насколько синхронно работали определенные зоны мозга обоих собеседников. Та самая система, которая отвечает за понимание внутреннего мира другого человека. Особенно точным индикатором оказалась синхронная работа участка мозга, отвечающего за нашу способность буквально посмотреть на ситуацию глазами другого. И вот что особенно интересно. Сама по себе глубокая тема разговора ничего не гарантирует. Почти 28% участников почувствовали настоящую связь, просто болтая о повседневных мелочах. А некоторые пары, наоборот, обсуждали самые сокровенные переживания и при этом не чувствовали никакой близости. Получается, глубокие вопросы – это не гарантия, а всего лишь хорошие условия, благоприятная почва. А настоящее чувство связи рождается в тот момент, когда два человека, независимо от темы, начинают, ну, что называется, звучать на одной волне. Вот знаете, мне кажется, это невероятно освобождающее знание. Оно снимает с нас груз ответственности за то, что не всякий разговор обязан превращаться в какую-то глубокую исповедь, чтобы стать настоящим. Иногда даже простая беседа о сериалах, о погоде роднит куда сильнее, чем попытка искусственно докопаться до каких-то откровений. Главное, оказывается, не тема, а вот эта тонкая настройка друг на друга. Так что, если сегодня вам вдруг легко и тепло разговаривается с кем-то, пусть даже на самые простые темы, не сомневайтесь, это и есть настоящая живая связь. Наука это подтверждает.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и Билишу Сервис.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, иногда ученые умеют удивлять не меньше писателей-фантастов. Пока большинство из нас думает о планах на отпуск, ну или хотя бы на выходные, они уже размышляют, как сохранить жизнь на Земле после того, как погаснет солнце. Вообще-то звучит как сюжет из далекого, очень далекого будущего. Но именно такие, на первый взгляд, невероятные идеи нередко становятся отправной точкой для настоящих научных открытий. О необычном исследовании расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Даже после того, как цикл существования Солнца подойдет к концу, Земля имеет шансы сохранить условия для жизни. Британские ученые предложили амбициозный проект в области космической инженерии, который, согласно их вычислениям, позволит поддерживать обитаемость нашей планеты на протяжении квадриллионов лет. Эксперты проанализировали 7 ключевых факторов, способных погубить жизнь на Земле. В этот список вошли внутренние процессы планеты, остановка тектоники плит, изменение скорости вращения и испарения водоемов, а также внешние космические опасности — усиление светимости Солнца, его последующая трансформация в красного гиганта, риск столкновения с астероидами и другие угрозы извне для всех.

0: всей нашей системы. Чтобы спасти планету, исследователи предлагают постепенно увеличивать расстояние между Землей и Солнцем. Один из способов предполагает использование астероидов для серии гравитационных маневров, которые плавно оттолкнут орбиту Земли дальше. Более щадящим методом считается получение кислорода из недр Юпитера. Так, направленный поток этих частиц смог бы придать планете нужный импульс, исключив при этом риск опасного соседства с массивными космическими объектами. Авторы исследования также допускают, что регулировать земной климат и поддерживать работу недр планеты можно будет за счет внешней космической инфраструктуры и добычи ресурсов в космосе. Такие технические решения выглядят более осуществимыми, чем межзвездная колонизация.
1: Честно говоря, эта новость хороша уже тем, что напоминает: у человечества пока есть небольшой запас времени. Если верить астрономам, до превращения Солнца в красного гиганта остается около, 5 миллиардов лет. Так что откладывать сегодняшние дела для подготовки к этому событию пока точно не стоит. Но сама идея интересная. Вместо того, чтобы искать новую планету для переселения, ученые предлагают попробовать переместить саму Землю. Звучит невероятно, но именно так рождается фундаментальная наука. Сначала появляется смелая гипотеза, потом начинаются расчеты, а уже потом становится понятно, что из этого вообще осуществимо. Конечно, никто не собирается уже завтра передвигать нашу планету с помощью астероидов или ресурсов Юпитера. Авторы исследования сами подчеркивают, что речь идет о чисто теоретической концепции. Но такие работы позволяют лучше понять, какие законы управляют Вселенной и что однажды может стать технически возможным. И вообще есть что-то оптимистичное в том, что люди думают о будущем не на годы, даже не на века вперед, а на миллиарды лет. Значит, несмотря на все сегодняшние проблемы, человечество по-прежнему умеет смотреть далеко за горизонт. Хотя, если честно, для начала неплохо бы научиться беречь ту Землю, которая есть у нас сейчас. С ней в ближайшие несколько миллиард лет забот уж будет вполне достаточно.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Выгодное предложение уже в Бонете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунети вас АБЦ.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Еще совсем недавно фраза «расплатиться криптовалютой» звучала как разговор о далеком будущем. Сегодня же цифровыми монетами можно оплатить кофе, гостиницу, а теперь еще и покупки перед посадкой в самолет. Похоже, мир постепенно привыкает к тому, что деньги могут существовать не только в кошельке или на банковской карте. О новом шаге Дубая в сторону цифровой экономики расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Магазины беспошлинной торговли Duty Free в международных аэропортах Дубая первыми на Ближнем Востоке начали принимать криптовалюту для оплаты товаров. Как передает Okhu As, об этом сообщили власти Эмирата. Магазин Duty Free в Дубае официально запустил систему crypto.com.pay, став первым ритейлером на Ближнем Востоке, представившим регулируемые решения для цифровых платежей, говорится в пресс-релизе властей. Речь идет о международных аэропортах Дубай и Аль-Мактум. Для оплаты держатели криптовалюты на платформе crypto.com должны будут открыть приложение и просканировать QR-код на терминале. Магазин автоматически переведет криптовалюту в дирхамы и зачислит на свой счет. В пресс-релизе также говорится, что власти Дубая планируют к концу 2026 года перевести 90% транзакций частного сектора в безналичное поле.
3: Вообще, Дубай уже давно любит быть первым. Самые высокие небоскребы, масштабные проекты, беспилотный транспорт. Теперь еще и магазины Duty Free, где можно расплатиться криптовалютой. Но интересно даже не это. Обратите внимание, продавцы вовсе не собираются хранить биткоины и другие цифровые активы в кассе. Для них все происходит привычно. Система автоматически переводит криптовалюту в обычные дирхамы. Покупатель платит так, как ему удобно, а магазин получает деньги в национальной валюте. Наверное, именно такие решения и делают новые технологии массовыми. Когда человеку не нужно разбираться в сложных системах, а достаточно просто отсканировать QR-код. Конечно, это вовсе не означает, что завтра криптовалюта полностью заменит наличные или банковские карты. Скорее, появляется еще один способ оплаты, наряду со всеми остальными. И это самое интересное в этой истории, как быстро меняются привычки. Когда-то удивлялись бесконтактной оплате телефоном, сегодня это уже никого не впечатляет. Кто знает, может быть, через несколько лет и покупка чашки кофе за криптовалюту будет казаться такой же обыденной вещью.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Вот скажите честно, чем вы планируете заниматься в 97 лет? А вот наша сегодняшняя героиня, новость, о которой сейчас расскажу, в этом возрасте выходит на крыло летящего самолета, причем даже не в первый раз.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Жительница английского города Челтенхэм по имени Бетти Бромедж во вторник в очередной раз установила мировой рекорд Гиннесса. Как самая пожилая женщина, прогулявшаяся по крылу летящего самолета. На момент исполнения этого трюка ей было ровно 97 лет и 127 дней. Полет прошел на аэродроме RFC Rentcomp в Сайренсестере, если кого-то интересуют подробности. И это далеко не первый ее выход на крыло. Она проделывала этот трюк уже 6 раз в жизни, начала еще в 87 лет, а свой предыдущий официальный рекорд поставила в 93 года в 2022. Но самое поразительное в этой истории даже не возраст, а то, что случилось буквально год назад. Дело в том, что в августе 25-го у Бетти произошел инсульт, последствия которого ощущаются до сих пор. У нее есть трудности с речью. И тем не менее, спустя всего год она снова была готова к исполнению трюка. В интервью BBC она объяснила свою мотивацию предельно просто. «Иначе мне было бы просто скучно жить. Я не могу водить машину, плохо вижу, от этого немного расстраиваюсь, поэтому я хочу делать то, что еще могу». И вот что здесь по-настоящему цепляет. Большинство людей после серьезного инсульта, да еще и в ее возрасте, сосредоточились бы на осторожности, на том, чтобы поберечь себя. А Бетти выбрала прямо противоположный путь. Не бороться с ограничениями через тревогу, а использовать оставшиеся возможности по максимуму и как можно быстрее. Ее слова про скуку звучат вызывающе. Не «я боюсь потерять способности», а «мне скучно ничего не делать». Может быть, и весь секрет не в том, чтобы избегать риска в любом возрасте, а в том, чтобы честно спросить себя, а что я еще все еще могу? И делаю ли я это? Бетти явно нашла свой ответ, и он оказался на высоте птичьего полета. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы, конечно, крылья не разворачиваем, но каждый день стараемся держать вас в приподнятом настроении.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Добрый вечер. Информация на 16:25 сегодняшнего дня. Улица Карля Ульманя Гатва, пробка, в сторону Юрмал.
2: Первый вечерний выпуск «Автомонитора» начали с инфо от автоледи Кристины. Она констатировала факт, что на Карля Ульманя перед Лепес в направлении Юрмалского шоссе пробка на 25 минут. Но это пока. Кроме того, забита машинами и сама Лепес в сторону Марупы. Отметим, что из центра на участке Валдемар-Вантовый мост до улицы Мелнсила также приличная пробка. По городу раскинулись 10-минутные затруднения. В частности, на Бриево-Базгатве в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе, на Густово-Зымгалы-Гатве перед Бриево в направлении восточной магистрали, а на улице Круспилс от моста Славу в сторону Гранита можно задержаться от 15 минут. Это далеко не все проблемные места в городе, но самые существенные. Кроме того, пробки на Рижской окружной А5 с обеих сторон перед Балтезерс и перед выездом на окружную со стороны улицы Бикернеку. Здесь тоже можно оставить от 15 до 20 минут. Будьте внимательны, взаимовежливы на дорогах, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио. В завершении выпуска еще одно инфо от автоледи Кристины.
1: А также более серьезная и более печальная ситуация на 16:42 Ульманя-Гатве. Такая же ситуация в сторону центра. На одной полосе сломалась грузовая автомашина. Также рекомендую тем, кто едет с Юрмалы, ехать на Калнсема, на Вантовый мост. Всем хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билишу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
7: Парк Марии Луизы. Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца XIX века она была частью дворцового комплекса Сан-Тельмо, и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – Фуэнте де лос Леонес. В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек. Парки де лас Паломес – голубиный парк. В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Датское подразделение заменит шведский контингент. Далее об этом и других событиях более подробно. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя и из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мажелс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания Omniva. Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг Omniva Латвия Александра Борцова. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Представьте, вы возвращаетесь из похода в горы, паркуете машину в гараже, а вот уже через несколько дней обнаружили, что привезли домой незваного гостя. Причем гостя весьма упитанного и с особым характером.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Житель канадского города Эйрдри в провинции Альберта Крис Ратслав вместе с семьей вернулся из похода в горном районе Кананаскис. А через несколько дней его сын зашел в гараж и тут же вернулся с новостью. Там какое-то существо. Ратслав сперва подумал, что это дикобраз. Но, приоткрыв ворота гаража, чтобы животное могло само уйти, разглядел, что это оказался седой сурок. Крупный горный грызун, который в дикой природе водится исключительно высоко в горах, а никак не в пригороде. Судя по всему, зверь приехал автостопом почти 120 километров, спрятавшись где-то в моторном отсеке машины, возможно, на защите картера двигателя. Сам Рацлав пошутил об этом путешествии. Я представляю себе сцену из «Миссии невыполнима», где Том Круз держится за борт летящего самолета. Дальше эта вот сурчиха, это оказалась самочка, около недели бродила по соседнему кварталу. Соседи то и дело постили в местной группе в Фейсбуке новые сообщения о ее местонахождении. А в субботу утром животное неожиданно вернулось и прямиком зашло в тот же самый гараж, с которого началось все ее путешествие. На сей раз Рацлав тут же закрыл ворота, вызвал общество по реабилитации дикой природы Калгари, и специалисты подтвердили, сурчиха, говорят, полностью здорова, по их словам, боевая, и говорят, что на этой неделе ее планируют отпустить обратно вот туда, в горы Кананаскис, куда она и откуда, собственно, она и родом. Вот что здесь по-настоящему в этой истории интересно. Сурчиха ведь не просто бесцельно бродила по чужому для себя городу, а через неделю блужданий целенаправленно она вернулась ведь именно в тот гараж, где впервые оказалась. Будто бы интуитивно понимала, если и есть шанс вернуться домой, в горы, то начинать нужно именно отсюда. Может, в этой истории есть что-то узнаваемое. Иногда, потерявшись в незнакомом месте, мы тоже инстинктивно возвращаемся туда, где начали свой путь. Просто чтобы оттуда попробовать снова. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы тоже каждый день на своем месте, так что дорогу к нам точно искать не придется.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем пятничным вечером следить за трафиком на рижских дорогах. 7 баллов на мониторе держится уже примерно час. Самые большие проблемы на карте Ульма-Негатова перед улицей Лепаяс. Крупная пробка в сторону Юрмалского шоссе, она превышает 25 минут. В обратном направлении в сторону центра также затор, но минут на 15. Напротив автомойки «Пробро» на дороге остановился грузовик. Действует одна полоса. Еще одна серьезная пробка из центра на участке улицы Валдемара, Вантовый мост, до улицы Мэнсила. И можно отметить пару крупных заторов за городом. В частности, в Улборке на улице Института в сторону Рижской окружной. И в том же направлении собралась очередь со стороны улицы Бикернеку. Обе пробки примерно минут на 15. Вечерний час пик продолжается. Накануне опять было много аварий. 91 ДТП с 8 пострадавшими. Оставайтесь внимательными, не отвлекайтесь на гаджеты. И пусть дороги для вас будут безопасными. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем привет, это радио «Мелодия», мы продолжаем наш эфир. Ну и, конечно же, у микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Иногда бывает так, что вдруг меняется настроение. Появляется необычная раздражительность, тревожность или постоянная усталость. Обычно мы списываем все это на стресс, недосып, тяжелую неделю, хотя причина иногда может оказаться совсем другой. О том, почему стоит обращать внимание не только на физическое, но и на эмоциональное состояние, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Боль в органах или суставах – очевидный сигнал записаться к врачу. Но болезни не всегда проявляются физически. Порой скрытые проблемы со здоровьем маскируются под изменение характера или поведения. К примеру, неожиданная эмоциональность и беспричинные слезы могут указывать на гипертонию. О том, какие изменения в характере и поведении могут говорить о проблемах со здоровьем, пишет National Library of Medicine. Сердце и сердечно-сосудистая система. Если вы или ваши близкие стали более эмоциональными, раздражительными, чрезмерно упрямыми или стали вспыхивать от гнева без особой причины, стоит задуматься о визите к неврологу или кардиологу. Частые обиды, слезы и повышенная чувствительность могут указывать на сердечные заболевания, такие как гипертония или стенокардия. Появился даже термин «гипертонический характер». Это состояние, когда эмоциональные перепады могут быть связаны с повышенным артериальным давлением. Мочевой пузырь. Чувствуете постоянную усталость, не успеваете выполнять задачи и стали чаще посещать туалет? Это может быть сигналом проблем с почками. Такие симптомы, как навязчивые позывы к мочеиспусканию, могут вызывать невроз мочевого пузыря, особенно если они становятся объектом шуток. В результате в стрессовых ситуациях человек может испытывать частые неконтролируемые позывы. Желудок. Частое чувство грусти, тревоги или страх перед болью могут быть признаками проблем с пищеварением. Длительное подавленное состояние может указывать на развитие язвенной болезни желудка. Желчный пузырь и печень. Сильные обиды на любую критику, чередующиеся с желанием обидеть окружающих – это поведенческие изменения.

0: Воспламенения, которые могут указывать на проблемы с печенью или желчным пузырем. Если даже после попытки сгладить ситуацию через минуту снова возникают претензии, стоит обратить внимание на состояние этих органов. Кстати, выражение «желчный человек» связано именно с такими проявлениями поведения.
1: Вообще эта тема требует очень аккуратного отношения. Не стоит после каждой вспышки раздражения искать у себя серьезное заболевание. Все мы иногда устаем, нервничаем или реагируем слишком эмоционально. Это совершенно нормально. Но если человек, который всегда был спокойным, вдруг надолго становится раздражительным, чрезмерно плаксивым, или его поведение заметно меняется без понятной причины, знаете, это все-таки повод задуматься. Иногда организм начинает подавать сигналы именно таким образом. Современная медицина все чаще говорит о том, что наше тело и психика работают как единая система. Поэтому изменения в самочувствии могут отражаться на настроении, а длительный стресс, наоборот, способен влиять на физическое здоровье. Главное, конечно, не пытаться ставить себе диагнозы по статьям в интернете. Любая подобная информация – просто повод обратить внимание на себя, но не повод начинать лечение самостоятельно. Иногда своевременный визит к врачу помогает разобраться в ситуации гораздо быстрее, чем бесконечные поиски ответов в сети.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio at Daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, наверное, каждый из нас хоть раз чего-нибудь случайно выбрасывал. Квитанцию, которую потом неожиданно вдруг понадобилось. Старую коробку, где, оказывается, лежало что-то важное. Или пакет, который точно был пустой. Но героиня этой истории подняла случайные потери на совершенно новый уровень. Она отправила в мусор 1 000 000 евро. Что произошло дальше, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Жительница итальянского региона Апулия выбросила лотерейный билет с выигрышем в 1 миллион евро. Ей удалось вернуть его благодаря сборщикам мусора. Женщина принимала участие в моментальной лотерее. Когда она пришла в местный магазин, чтобы проверить, выиграла ли она что-то, автомат распознал квитанцию как недействительную для прямой выплаты. Это произошло, потому что розничные точки выдают только небольшие суммы. Однако женщина подумала, что ничего не выиграла, и выбросила билет. Участница всегда выбирала одни и те же числа в память о близком человеке. Когда она вернулась домой, члены ее семьи сообщили, что ее обычный набор чисел выиграл джекпот. Победительница отправилась в магазин, но урну уже увезли мусорщики. Тогда она связалась с администратором компании «Самп» Роберто Николой Тоскана. Сотрудники отследили маршрут грузовика и остановили его. Специальная бригада перебирала содержимое мусоровоза более суток. Рабочие нашли несколько разных квитанций, среди которых оказался и тот самый билет. Его вернули собственнице. Победительница подписала обязательство полностью компенсировать затраты на поиск билета.
4: Есть ощущение, что после этой истории тысячи людей сегодня вечером еще раз проверят содержимое своих карманов и мусорных ведер. Вообще удивительно, сколько счастливых совпадений сошлось в одном месте. Семья вовремя вспомнила выигрышные числа. Сотрудники магазина объяснили ситуацию. Коммунальная служба сказала не «извините, уже поздно», а действительно начала поиски. И знаете, мне кажется, здесь есть свои настоящие герои. Представьте людей, которые больше суток перебирали содержимое мусоровоза, прекрасно понимая, что ищут не какую-нибудь бумажку, а билет стоимостью 1 000 000 евро. Согласитесь, такая работа требует не только терпения, но и честности. Ну а сама история напоминает старую истину. Иногда не стоит торопиться что-то выбрасывать, особенно если до конца не уверен, что именно ты держишь в руках. Хотя, конечно, каждый раз просить мусорщиков остановить грузовик, но это стратегия, на которую лучше не рассчитывать. Так что счастливый финал здесь случился благодаря редкому сочетанию удачи, внимательности и человеческого желания помочь. А победительнице, пожалуй, этот миллион теперь будет особенно дорог, ведь его пришлось выигрывать дважды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И сегодня у меня история из мира кино, которая доказывает, что если у вас достаточно денег и достаточно решимости, можно попробовать переписать сценарий собственной мечты. Но, правда, не всегда так, как задумывалось.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, о чем я подумал, читая эту новость? О том, что фраза «сняться в кино со своим любимым актером» для большинства из нас так и остается фантазией из разряда «вот бы попробовать». А тут в Китае одна состоятельная женщина решила, а почему бы, собственно, не сделать эту фантазию реальностью? Тем более, что средства ее это позволяют. В общем, история такова. Богатая китаянка вложила деньги в производство сериала, но не просто как сторонний инвестор, желающий заработать. Она захотела получить главную роль. И не абы какую, а роль принцессы, чьим возлюбленным, по сюжету, становится падший принц. А сыграть вот этого самого принца она пригласила своего любимого актера Джун Юйфэя. И вот тут начинается самое интересное. Режиссер сериала Мэн Синь рассказала в сетях, что инвестор потребовала снять больше 50 серий, а в сценарий добавить порядка 60, вдумайтесь, 60 сцен поцелуев с участием своей героини. 60, друзья. Согласитесь, даже для романтической мелодрамы это, мягко говоря, щедро. Но реальность внесла свои коррективы. Платформа, на которой должен был выйти сериал, посчитала количество интимных сцен избыточными и потребовала вырезать больше 20 кадров с поцелуями. И вот тут инвестор, судя по всему, крайне расстроилась. И в качестве своеобразного протеста отказалась выплатить режиссеру оставшийся гонорар. Что-то там вроде 30 тысяч юаней. Режиссер, недолго думая, решила не молчать и вынесла весь этот конфликт в публичное поле. На эту историю отреагировал и сам актер Джун Юйфэй. Он опубликовал видео, в котором заявлял, что все сцены, включая поцелуи, снимались строго в рамках утвержденного сценария. Никакой отсебятины с его стороны не было. В общем, знаете, слушаю я эту историю и думаю, как бы то ни было, но есть в ней что-то очень человеческое. Ведь сколько из нас в глубине души мечтали хоть на миг оказаться внутри любимой истории рядом с любимым героем. Просто у большинства из нас для этого нет бюджета целого сериала. А вот когда мечта встречается с реальными законами индустрии, платформами, форматами, контрактами, выясняется, что даже за большие деньги не всегда можно получить ровно то, чего хотелось. Так что пусть эта история станет для нас забавным напоминанием. Мечтать, конечно, не вредно, но важно помнить, реальность любит вносить свои правки в самый трогательный сценарий. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Карбонара. Популярное итальянское блюдо, паста алла карбонара или просто карбонара, представляет собой спагетти с мелкими кусочками соленой некопченой свинины гуанчале и соусом из яиц, сыра пармезан, солью и черным перцем. Этот соус, который, собственно, и называется карбонара, доходит до полной готовности от жара только что сваренной пасты. Родиной блюда считается итальянский регион Лацио, где карбонара появилась в середине 20 века. Существует несколько версий ее возникновения. Самая популярная из них связана с именем блюда. Слово «карбонаро» переводится на русский как «угольщик», поэтому существует теория, что первыми сытную и питательную пасту алла карбонара стали готовить именно итальянские угольщики. Во время Второй мировой войны эта паста была самым популярным блюдом у американских солдат на время расквартированных в Риме. Именно они и привезли рецепт карбонары в США, где со временем она стала одним из самых распространенных блюд итальянской кухни. Паста алла карбонара за пределами Италии популярна не только в США. Правда, редко где готовят ее по оригинальному рецепту. В России, Испании, Франции и Великобритании в соус для спагетти стали добавлять сливки. Часто оригинальная соленая свинина заменяется на копченый бекон. Многие повара также для цвета добавляют в пасту горох, брокколи и другие овощи. А в Америке большим успехом пользуются, например, карбонара с грибами.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В детской больнице откроют отремонтированный операционный блок и другие новые помещения. Далее об этом и других событиях более подробно. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представитель детской больницы также ознакомят с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели, новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация двух отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта ремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты. В подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок. Отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы. Модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Ялгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Ялгаве, а 13 мая преступники украли деньги из двух банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Олег Пека, и сегодня у меня для вас история настолько теплая и простая, что после нее, уверен, у вас на лице сама собой появится улыбка. Вот читая эту новость, я подумал о том, что иногда для мирового признания совсем не нужны ни талант, ни расчет, ни хитрая стратегия продвижения, достаточно просто быть собой. Особенно если тебе всего несколько месяцев от роду и ты медвежонок.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, знакомьтесь, Мамото – полярный медвежонок из аквариума в японской префектуре Акита. Родился он в декабре прошлого года. И, казалось бы, обычная история. Маленький мишка растет под присмотром заботливых сотрудников и не менее заботливой мамы. Но со временем посетители аквариума заметили одну трогательную странность. Мамото обожает конусы. Обычные пластиковые конусы, расставленные по его вольеру. И началось. Сейчас в сети можно найти десятки роликов, где этот смешной медвежонок с упоением натягивает конус на голову, как будто бы это шлем, и с самым серьезным видом носится в нем по вольеру. Не дать не взять маленький исследователь в защитном снаряжении, отправившийся покорять неизведанные территории собственного загона. Причем иногда он напяливает на голову сразу по 3-4 конуса, и это уже как будто бы сюжет какой-то комедии. Самое умилительное в этих видео – реакция его мамы. Она с завидным терпением снова и снова снимает злополучный конус с головы этого непоседливого своего сынишки. Только сняла, а он, глядишь, уже нашел следующий. Пользователей соцсетей, конечно, не могли пройти мимо такого сюжета и в своих комментариях сравнивают Мамото с обычным ребенком, которого тоже невозможно удержать на месте. И знаете, шутка о том, что все дети одинаковые, здесь звучит удивительно точно. Что у людей, что у полярных медведей. Мне кажется, что в этой истории есть что-то по-настоящему универсальное. Ведь любопытство, желание исследовать мир, азарт в самой простой игре – все это оказывается вовсе не привилегия человеческих детей. И сколько бы ни было терпения у мамы Мамоты, она наверняка узнает в этой сцене что-то очень знакомое любому родителю. Так что, если сегодня у вас выдался непростой день, включите любое видео с этим медвежонком в конусе. Гарантирую, пара минут искреннего умиления вам обеспечены. С вами Олег Пекка, Радио Мелодия. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия. Реклама на радио Мелодия.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердце.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Пробки на радио «Мелодия».
1: Активным и весьма интенсивным получился час пик в пятницу 7 августа. Примерно полтора часа на мониторе держали 6,7 баллов, и только к этой минуте трафик ушел ниже пятерки. При этом остаются сложные места в городе. В первую очередь это Карля Ульманя-Гатва перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе. Там крупная пробка от Островного моста, а в сторону центра тоже затор, но поменьше, чуть более 10 минут. Кроме того, сложно на участке улицы Валдемара, Вантовый мост и до улицы Мелнсила. Между тем, наш автопилот Эдвин Дорофеев после 5 вечера отправился на техосмотр на личном авто, о чем и рассказал.
2: Еду на техосмотр. Если интересно, потом могу сказать, сколько по времени у меня это заняло, учитывая то, что оплатил уже заранее, потому что те, кто оплачивают на месте, я слышал, гораздо дольше ждут своей очереди.
1: Мы узнаем, чем закончилось дело к концу этого выпуска «Автомонитора», а пока продолжим. На этой неделе наблюдалась высокая аварийность. За первые 4 дня с понедельника по четверг включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 356 ДТП, то есть в среднем 89 за сутки. И сами понимаете, это очень много. Причем виной подавляющего числа аварий был и остается человеческий фактор. Соблюдаем ПДД и скоростной режим и будем внимательны. На этом о трафике на этой неделе почти все. Потому что сейчас узнаем, чем закончилось посещение техосмотра на улице Антонас, где въезд с Мукусалос.
3: Вообще очереди нету. Подъехал сразу к пустым воротам. Ну, передо мной машинка. Точнее, она уже проверяется там. А вообще передо мной никого.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», мы продолжаем наш эфир, и корреспонденты наши Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью Variety, посвященную резкой критике Эмили Уилсон, известной переводчице «Одиссеи», в адрес новой киноадаптации Кристофера Нолана.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это, потому что ситуация сложилась просто невероятная. Новый масштабный эпос Кристофера Нолана только что собрал 922 миллиона долларов всего за 3 недели.
3: Угу. Зрители просто в полном восторге.
2: Да, абсолютный хит. Но вот в чем ирония. Эмили Уилсон, ну, тот самый профессор, чьим переводом 2017 года вроде как вдохновлялся режиссер, она публично разгромила сценарий.
3: Назвала его отвратительным, да?
2: Точно. Отвратительным и эмоционально пустым. И сегодня мы глубоко погружаемся в материалы Variety за август 2026 года, чтобы исследовать, как вообще произошло это столкновение классической литературы и голливудского блокбастера.
3: Это действительно интересный кейс.
2: Так почему главный эксперт по Гомеру так жестко критикует главный фильм года?
3: Но тут академическая точность на полном ходу влетела в законы Голливуда. Уилсон утверждает, что фильму совершенно нечего сказать с этической точки зрения. И главное ее разочарование – это трактовка закона Зевса.
2: Это про правила гостеприимства, верно?
3: Да. Древнее правило священного гостеприимства и доброты к незнакомцам. В фильме «Одиссей», которого играет Мэтт Дэймон, придумывает троянского коня, и это подается как такое, знаешь, подлое нарушение этого самого закона.
2: Подожди, но троянцы — это же враги. У них идет жестокая десятилетняя война. Они ведь не гостеприимные хозяева, которые друзей принимают.
3: Вот именно. В этом и заключается абсурд ситуации.
2: То есть это как, ну, не знаю, пытаться применить строгие правила этикета званого ужина к кровавой драке в баре. Я, конечно, понимаю возмущение

0: Уилсон, но не упускает ли она саму суть кино? Люди же не за лекции об античных нормах приходят.
1: Справедливое замечание. Они хотят смотреть, как Мэтт Дэймон эпично обманывает Трою. Но что здесь действительно увлекает, так это то, как потери исторических нюансов полностью рушат логику фильма.
0: То есть нарратив ломается?
1: Абсолютно. Троянский конь — это военная хитрость. Когда фильм выдает это за предательство гостеприимства, полностью теряется психологический контекст мотивации. К тому же Уилсон указывает на откровенно нелепые визуальные дыры.
0: Например?
1: Ну, пляж, где греки якобы вели осаду долгие 10 лет, показан в кадре девственно чистым.
0: О, вау! Вообще без следов лагерей.
1: Именно. И из-за таких упущений персонажи просто перестают работать как живые люди.
2: Мы продолжим обзор статьи Variety буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Пилишус Сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся в нашем эфире на радио «Мелодия» к теме кино и резкой критики переводчицы «Одиссеи» в адрес новой киноадаптации Кристофера Нолана. Что же ей не понравилось? С этим вопросом разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Знаешь, я вот думаю, а может, Нолан намеренно прячет эти сценарные дыры за визуалом? Уилсон подмечает интересную вещь, на словах сценарий твердит о важности людей, но камера увлечена совсем другим.
6: Да, сплошная механика.
5: Ага, фокус на том, как гигантского коня с трудом закатывают в гору, как прибывает вода в этих клаустрофобных кораблях, как рушится здание.
6: И огромные ворота, да. И если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, как сам формат кино искажает изначальный посыл. Уилсон очень метко называет сам фильм своеобразным троянским конем.
5: Звучит жестко.
6: Зато правда. Он визуально ошеломляет, но внутри это пустая обманка без сострадания. Режиссерский стиль Нолана прямо противоречит гуманистическому посылу Гомера.
5: И вот здесь начинается самое интересное. Реальный мир вообще не волнует академическая критика. Оценка A на CinemaScore и почти миллиард в кассе.
6: Да, зритель голосует рублем.
5: Плюс знаменитая писательница Джойс Кэрол Оутс вступилась за фильм в сети X. Она резко ответила Уилсон, обвинив ее в использовании грубого языка в стиле мага. И чтобы было понятно, мы тут не занимаем никаких политических позиций, просто передаем контекст статьи. В общем, Оутс призвала уважать чужой труд.
6: Это прекрасно иллюстрирует конфликт. С одной стороны, строгая академическая преданность тексту, а с другой – право режиссера на создание массового развлекательного продукта. Оутс защищает именно право на интерпретацию.
5: Так что же все это значит в итоге? У нас феноменальный кассовый хит и одновременно обвинение в полной утрате смыслов.
6: Это ярко показывает важность критического осмысления. Мы настолько заворожены скрипом огромных открывающихся ворот, что совершенно забываем о человеческой цене войны.
5: То есть форма окончательно победила содержание?
6: В данном случае, к сожалению, да.
5: Возвращаясь к нашей аналогии с дракой в баре, это оставляет интригующий вопрос. Если блокбастер полностью искажает этический смысл древнего мифа, но при этом становится мировым феноменом, создает ли он новую независимую мифологию для современного поколения? Или же просто безвозвратно стирает оригинальные уроки человечности, оставляя лишь красивую картинку? Есть о чем поразмыслить.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать доброго вечера. Все 3 часа на радио «Мелодия» с вами провел Олег Пекка, развлекал вас как мог. Ну и напоследок, как всегда, конечно, о кино мы с вами поговорим. О теме, которая, кстати, давно, я думаю, рано или поздно коснется каждого из нас. О том, как подводить итоги пути, еще продолжая по нему идти. И подумал я, вот почитав эту новость, о том, что не так уж и много людей способны честно спросить себя, а что из сделанного мной действительно имело смысл, и что стоит сделать напоследок, чтобы этот смысл только усилить.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, вот именно с таким вопросом сейчас, судя по всему, живет Джеймс Кэмерон. Режиссер, чье имя знакомо, наверное, каждому. Ведь «Титаник», «Аватар», «Терминатор» – десятилетия в кино, которые изменили саму и киноиндустрию. В недавнем интервью он признался, что уже начинает обдумывать свой последний проект в карьере. Причем говорит это без всякого пафоса, простыми словами. «Набрасываю», говорит, «последний акт». И вот что меня зацепило в его рассуждениях. Он не просто выбирает, что снять дальше. Он составил список всех проектов, которые, в принципе, мог бы реализовать. И теперь задает себе один единственный вопрос. Какой из них принесет наибольшую пользу? Не наибольшие сборы, заметьте, а наибольшую пользу. Кэмерон сказал, что хочет, чтобы его финальный фильм улучшил мир ради будущего его собственных детей. При этом окончательного решения он пока еще не принял. Сам признается, я все еще нахожусь в переходном состоянии и не знаю, продлится ли этот заключительный акт год или 20 лет. Ну, согласитесь, удивительная честность. Человек в свои без малого 72 года не притворяется, что у него все расписано наперед. Выбирать, к слову, есть из чего. Поговаривают о добром десятке потенциальных проектов, от долгожданной экранизации «Призраков Хиросимы» до новых частей «Алиты» и «Терминатора», и даже ремейка «Фантастического путешествия». Ну и, конечно, главный вопрос кинематографической общественности – будет ли еще один «Аватар»? Кэмерон не исключает такой возможности, хотя честно признает, подобные проекты – это невероятно дорого и долго. Не факт, что в будущем у него хватит на это сил и ресурсов. Я напомню, последний вышедший фильм саги «Аватар. Пламя и пепел» собрал в прокате почти 1,5 миллиарда долларов, а работал над этой вселенной режиссер более 20 лет, по-настоящему вложил в нее значительную часть жизни. Знаете, мне кажется, что в этой истории есть урок для каждого из нас. Вне зависимости от того, снимаем ли мы блокбастеры или просто живем обычной жизнью. Рано или поздно приходит момент, когда стоит остановиться и спросить себя, а что из того, что я еще могу сделать, действительно имеет значение? И у Кэмерона хватает мудрости не спешить с ответом, обдумывать его так тщательно, как он обдумывает свои фильмы. С вами был Олег Пека, Радио «Мелодия». Всем хорошего вечера и прекрасных выходных.
0: Вечер на Радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио «Мелодия».
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров. Столица Азербайджана – Баку, самый большой город Кавказа и крупнейший порт на Каспийском море. Это тот самый город, где цигель-цигель-ай-лю-лю и чьорт-побьери. Тут по улицам важно ездят лондонские кэбы, которые горожане зовут «баклажан-такси». И именно здесь Альфред Нобель заработал свой капитал, из которого теперь состоит фонд знаменитой премии. Баку считается одним из самых интернациональных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей. Вероятно, благодаря этому Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vēstneses. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны, кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинги находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. В субботу 8 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

один из ярких моментов великой оперы Джузеппе Верди «Риголетто». История этого шедевра началась не с музыки, а с литературного скандала. В 1830-х годах Виктор Гюго написал драму «Король забавляется», где вывел на сцену французского короля Франциска I, его шута Трибуле и придворных. Пьеса была запрещена после первой же постановки. Власти сочли ее безнравственной и опасной для репутации монархии. Лишь два десятилетия спустя Джузеппе Верди решился создать оперу по мотивам запрещенной драмы, но и ему пришлось столкнуться с цензурой. Чтобы избежать протестов, композитор перенес действие из Франции в Италию, заменил короля на герцога Мантуанского, а шута Трибуле на вымышленного Риголетто. В таком виде опера и дошла до наших дней. Премьера «Риголетто» состоялась 11 марта 1851 года и сразу покорила публику. Успех рос с каждым спектаклем, и вскоре опера зазвучала на сценах всей Италии. Уже через год ее ставили в Вене, Будапеште, Праге и Лондоне. А вот в Париже премьера состоялась только в 1857 году. Виктор Гюго долго противился адаптации своей пьесы, но, услышав музыку Верди, сдался. За более чем 170 лет в этой опере блистали величайшие голоса мира. Партию ветреного герцога Мантуанского исполняли Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, дочь Риголетто Джильду пела Мария Каллас, а роль коварного бандита Спарафучилле — Федор Шаляпин. Самого же трагичного героя Риголетто в разное время воплощали Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский и Муслим Магомаев. Сегодня «Риголетто» остается одной из самых исполняемых опер в мире. Ее музыка, полная страсти и драматизма, продолжает покорять сердца слушателей, а история шута, ставшего жертвой собственной мести, волновать умы. Путь оперы от запрещенной пьесы Гюго до бессмертного творения Верди доказал, что истинное искусство не боится ни цензуры, ни времени. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшу-сервис АУВ.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа Сплин приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа Сплин. 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Случается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма, румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель. Светлая, прозрачная, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество. Как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное. Потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат Национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курземе. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель, 85,7%, среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. В субботу, 8 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакина имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуем.
2: Платина.
4: Мы с Лидоем
2: Судрабусы.

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерт из Алдзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишустер.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билишусервис.lv.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В субботу, 8 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.

0: Так и завали.
1: А, бань мне.
2: Мелодия.
3: Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. В субботу, 8 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями, бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал совет. В целом, проведенный советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами Аэробалтик. В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода Солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом Солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступна, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29-е место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гунтасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель, 85,7%, среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и декабре. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя и из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мажелс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания «Омнива». Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг «Омнива Латвия» Александра Борцова. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представители детской больницы также ознакомят с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация двух отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок. Отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование.

0: Розыск подельников иностранца продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29-е место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертное доклад по этой теме и заявить,

Ила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуетсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».